0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,5 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Радио. Был в детстве качели.

0: реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Зумеры просто помешаны на ретро-гаджетах. Продажи этих ретро-гаджетов выросли в России в разы. Главные покупатели зумеры, это по данным Авито. Продажи плееров подскочили на 62%. Полароид на 79%. Ну, в общем, все это вот ребята 18-24 года приобретают ретро-технику. И это воспринимается ими не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Что этими вещами легко оперировать. Быстро можно найти комьюнити свое, да, те, кто увлекаются. Ну, же как раньше, вот ты марки собираешь, ты ходишь в кружок филателистов, вкладыши. Вот это вот тоже такая ниточка между временем стабильности, понятные категории, которые там, ну, типа вот, и контролируешь раньше, да, вот такая ретро-ностальгия, и современностью, где много информации, ишки, дроны.
4: Ну, там, учитывая, например, что многие аудиолейблы, особенно зарубежные, стали блочить свои треки у нас здесь, в России, остается только кассеты слушать.
3: Кассеты,
4: и
3: эти, пластинки как-то круто
5: пластинки,
3: на
5: кстати,
3: виниле.
4: Я на днях, кстати, видел подростков в районе УГМК арены с магнитолой. С магнитолой и аудиокассеты. Они слушали этот Six Seven.
2: Мне кажется, это были переодетые ребята. Вообще, если честно. Но я, что, у меня где-то валяются даже еще старые смартфоны. У кого-то пейджеры.
3: Да, у меня вот есть полароид, и мы на дне рождения дочери, они просто как для них это аттракцион буквально. Как это все проявляется реально. Не где-то там в рилсе.
5: Распечатывается.
4: Я на выходных дома был, и я нашел дискету там под написано голая
2: женщина. Знаете, что себя поймал на мысли? Вот это вот у молодежи, вот это вот эти, вот мы там будем это вот это коллекционировать, за старые. Им просто секс не показывали еще.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали!
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Пятница сегодня, 24 июля.
1: Да, всем здрасте, ребята. И вот сегодня опять будет жаркая пятница, хорошо.
2: Лишь бы без опять, дождей. Она не так уж и часто у нас была в ну, это лето. Знаешь,
0: вчера-то
2: мы...
0: заценили ливень?
1: Ну, а, вчера, да, напарило. Да.
2: Нормально.
1: Напарило. Ребята, больше всего меня, конечно, порадовало то, что после этого ливня прошли еще и поливалки.
0: Да.
1: Я прям вообще, я вчера видел, как реки просто по улице текут, и там смывало вообще все. Поэтому можно не мыть, ребята. После этого лучше запускать пылесосы, вот эти сборщики.
0: Водососы.
1: Которые, да, или водососы. Мы сегодня на выездном эфире. Мы на Металлургов 65. Мы находимся в автоцентре «Июль». Дилерский центр «Черри», «Теннет». Мы прям вот над улицей Металлургов, получается.
3: Свысока смотрим на Металлургов, да, на
1: полки ваши. Да. Ну, вообще, на самом деле, мы с компанией «Июль Авто» знакомы давно.
3: Да. Я помню, 2 года назад тут Сашку половина женщины поздравляла с днем рождения.
1: Ну да, потому помнишь? Что мы мой день рождения праздновали вот ровно в этом же месте, прямо вот. Только лицом к окну, а сейчас спиной к окну. Вот, 2 года прошло, меня развернули.
3: Пересели, да.
1: Но вообще, если вы хотите познакомиться с автомобилями, условия покупки. Мы вас всех приглашаем. Здесь большой выбор различных. Вообще у «Июля» очень много в группе компаний брендов, поэтому если у вас есть желание себе автомобиль какой-то приобрести, закатывайтесь к нам на выездной эфир, мы вас обязательно проведем, все покажем, изучим. Ну, а так, сегодня пятница. Чего вам хочу пожелать? Давайте напряжемся перед выходными. Катапульта будет здесь до 11 утра. Всем здрасте.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
12: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
13: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
14: Акция до 31 июля.
15: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
16: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0%. До 2028 года.
19: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор афиши ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емото» на 40-летие комсомола 32В.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
0: Доброе утро.

0: 7:16 в Екатеринбурге. С вами «Катапульты». На самом деле, я, конечно, буду в городе и вот в конце выпуска расскажу, почему. Вообще, конечно, очень насыщенные выходные намечаются, очень жаркие. И будет проходить у нас Уральский кофейный фестиваль с чемпионатом по латте-арту, кофейным казино, мастер-классами от всяких профи. И это все будет в Уральском центре развития дизайна в самом центре города. Приходите, вход бесплатный. Можно выехать за город. На фестивале «Лето на заводе» пройдут, как обещают, самые тихие выходные за весь сезон. Это вот замедлится. Будет много медитаций, чайные церемонии. Будет лекторий, который поможет разобраться в себе. А артисты «Урал Опера-балет» будут петь колыбельные из разных эпох.
1: Какая прелесть.
0: Прелесть просто, да. Вот те, кто устал действительно от всей вот этой суматохи, просто побыть за городом. Значит, завтра, 25 июля, это день памяти Владимира Высоцкого. И в музее в бизнес-центре Высоцкий он будет работать весь день бесплатно, и еще и будут бесплатные экскурсии до 16:00, все бесплатно. Но там еще будет потом концерт вечером, вот на концерт уже вход платный, имейте это в виду, а вообще днем можно сходить туда бесплатно. Завтра парк Маяковского отмечает свой день рождения, свой праздник, и пройдет большой такой Маяковский фест, интеллигентный фестиваль, как его называют, будет очень много активностей и концертов, и мастер-классов. Там плюс же еще кино показывают.
1: Да.
0: И в летнем театре парка Маяковского сегодня будет концерт под открытым небом, «Люмисфера», мировые хиты в парке.
1: Обожаю.
0: При свечах. Я думаю, при такой погоде это просто изумительно. Ну и завтра мы, и вот я конкретно, Саша и Надя, ждем вас в Баден-Бадене на записи нашего подкаста. И послушаем.
2: Ну, а там будет вечериночка.
0: Вечеринка,
2: там,
0: да, будет. На самом деле,
2: ребята-то
0: целый день
2: могут
0: много
2: продолжить
0: активности.
2: Вообще до 3:00 ночи. Там
0: да,
2: и Надька поиграет. И
0: Надя
2: мы так решили,
0: будет играть.
2: Мы решили в офлайне собраться в честь дня рождения «Катапульты».
1: Ну,
2: устроить
1: раз
2: такой,
1: погода такая.
2: Устроить
1: да.
2: такой хороший между собойчик на улице, прямо возле бассейна.
0: Это будет
2: приезжать.
0: Прям вечеринка-вечериночка.
2: Только сразу говорю, да. Это будет на Уктусе.
1: Да, Баден-Уктус.
2: Да, то, чтобы люди не перепутали. Если что, мы будем тусить там. У нас сходка в 6 вечера, да.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора-пора, мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. «Ямото.ру».
7: Кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». УГРН 304-667-404-800-092.
3: Реклама.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Затор. Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
1: Я как-то кузов повредил. Быстро все я починил.

0: Монетки. Твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
6: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: «Одрил Групп». Огрянство 10, 665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
2: Лента. Катапульта. Папа.

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7 часов и 27 минут в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
2: Ну что, начнем обзор недвижимости, хотя на самом деле в летний период, тем более сейчас, как-то народ вообще так медленно и не сильно рано просыпается. Раз мы приехали в июле, вот с металлургов и начнем. Здесь у нас с заездом вроде все в порядке в город. Я, кстати, сегодня нормально абсолютно вообще заправился на заправке по дороге сюда. Там две машины передо мной стояло, и это хорошо. Что касается движения со стороны Московского тракта перед Чусовским, пробочка, ну, там как затруднение на перекрестке. Также при выезде с широкой речки тут же даже намечается ажиотаж. Ну, и если смотреть на Московскую горку Гурзувскую, тут рядышком на Гурзувское оживление, а так... В целом и на Репино, и на Крауля пока движуха очень нормальная, спокойная. На Серафим и Дерябиной чуть побольше народу перед улицей Шаумяна со стороны Виза. На Московской снова начинается пораньше вся движуха в районе Волгоградской и Денисово-Уральского, а также в районе Московской горки тоже уже оживление. Такое же оживление на Щербакова, на Белинского в сторону центра. Уже с самого утра народу достаточно на Старом Сибирском тракте, там где сужение под Калиной. И самая длинная пробка, это, как обычно, вот сейчас со стороны Березы и Заплита в направлении проезжей Норильской. Вот там, ближе к Шарташу, все плотнее. Плюс Бакинских комиссаров в направлении Победы от Белой башни. И заезд из Пышмы опять перед перекрестком, где люди разворачиваются. В целом, движение пока нормальное. Просьба огромная, правил не нарушать. Двигайтесь аккуратно. Берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: You wanna guess the

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новый детейлинг. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом. С удовольствием с вами пообщаемся. Самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Вот у нас есть первый радиослушатель. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, привет, слушаю тебя.
3: Александр, подскажи, вот у меня такая дилемма. Для работы нужен автомобиль, и я вот мечусь между Toyota Hilux или все-таки нового китайца посмотреть.
2: Слушай, ну...
3: Пикапа.
2: А, именно пикапа?
3: Да.
2: Ну, тут, знаешь, очень расхожие мнения, вот честно тебе скажу. Если это для работы доски возить, то это одно. Если это как бы и в пир, и в мир, то это совсем другая история. Конечно, такой, скажем так, народной любови, там, надежности, вот этой вот ликвидности и так далее, ну, ты не найдешь у китайских пикапов от слова совсем. Но есть хотя бы здравое понимание за рыбу деньги, что называется. То есть, если мы рассматриваем там какой-нибудь более-менее нормальный, я не говорю супер надежный, но все-таки адекватный в качестве автомобиль, ну вот из того, что попадалось, да, это Т9, мы со слушателями обсуждали, достаточно борзая модель, у Фава есть и у Фотона есть еще.
3: Но может все-таки рассмотреть бэушный Хайлюкс?
2: Ну, бэушный Хайлюкс чем хорош? Ты все болячки по нему знаешь. Ты знаешь, как он едет. Ты знаешь, что к чему. Да, это не супер, может быть, современно, но зато будет ликвидно. Ну и в плане надежности. Единственное, я как бы не ожидал от него такого подкола, что там сцепление тоньше, чем на девятке «Жигулей». Но в целом...
3: Да-да-да.
2: Но в целом нормально, скажем так. Есть прямой конкурент там, L200. Ну, тоже своя история, тоже с суперселектом. Если не нажевано, то нормально будешь ездить. Они зато тюнингуются как хочешь, что хочешь, на них можно поставить, лифтовать можно, на них все есть вообще. Ну как, все, дорого только.
3: Я поездил по северам и много заметил, ездят на поэрах, пикапах.
2: На поэрах?
3: Вроде
2: ну,
3: как халал.
2: Слушай, да. Ну так, во-первых, это же сейчас считается уже все отечественного производства. Во-первых. Угу. Во-вторых, их берут, как правило, я так понимаю, что на компании по каким-то там партнерским программам. И третье, ну он реально огромный. То есть там вместимость большая у него, но по проходимости вопросов там. О, смотря для чего. Если возить доски, я же тебе говорю, это одна история. Если и в пир, и в мир, и еще на рыбалку, ну это совсем другие машины.
3: Понял тебя. Спасибо, Александр, большое.
2: Тебе спасибо. Хорошего дня. Следующий звонок возьмем. 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Если хочется что-то добавить к нашим обсуждениям, добавляйте. Если хочется свой вопрос озвучить, озвучивайте. Главное, будьте на связи с нами. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Вот сорвался один человек. Сейчас дождемся другого. Если хочется обсудить какую-то конкретную машину или автомобильную ситуацию, так вы хотя бы на связи оставайтесь. 237-104. Это телефон прямого эфира. Прямо сейчас звоните. Но, что касается заправочных станций, вчера тоже, кстати, обратил внимание, мы можем такую даже небольшую перекличку устроить, что где сейчас есть очереди, нет, потому что я вчера проехался, видно было, что уже спад очередей. И это хорошо, меня прям порадовало. Алло.
4: Доброе утро, Александр. Алексей меня зовут.
2: Да, привет, Леша.
4: Подскажи, пожалуйста, вот сейчас вопрос между Tenet 4L и Джулионом Хавалом. Что подскажешь, что лучше?
2: Слушай, ну четверка же вообще совсем новая пришла.
4: Да.
2: Я так скажу, сейчас это два конкурента, которые между собой будут пилить рынок, но я вот смотрю так, знаешь, как бы на четверке с задней частью от семерки.
4: Ага.
2: И такой думаю, интересно. А дальше будет тоже типа обновление, то есть как бы что-то еще добавится в этот автомобиль. То есть я понимаю, что есть машинокомплекты, из которых собирается это все, да, и в данном случае есть два направления. То есть первое, нам надо сравнить ликвидность, надежность там и прочие-прочие показатели. Четверка себя зарекомендовала нормально в первой генерации. Вот мы общались с пользователями, многие души не чаяли вот прям в первых машинах. А дальше я немножко потерял нить общения с людьми, потому что они обновлялись, потом еще раз обновлялись. Сейчас они выпускаются у нас. А что касается стоимости автомобиля, очень-очень привлекательная она.
4: Вообще вот, суперская.
2: Вот прям реально, я прям смотрю и такой думаю, нифига. Это как бы очень неплохо, учитывая, что все в цене растет, а тут как-то наоборот все откатывается. И я бы, знаешь, как сделал для себя? Я бы просто сел, прокатился и на том, и на другом, выбрал бы по максимуму комплектации, потому что, ну, в минималке мне как-то не очень интересно. И смотрел бы, где какие плюшки и почем. Вот.
4: Ну, я прокатился на том, намного интереснее, чем на Хавале. Приятнее.
2: Ну, то есть ты имеешь в виду Т4, тебе понравился больше?
4: Да. Ну, ездили, значит, по салонам покатались.
2: Значит, ты свой выбор сделал, что я тебе могу сказать? Ну, а нет, так же и происходит. Просто кто-то приезжает и говорит, да, что мне вот там вот это не нравится, это не нравится. Я говорю, а вот между этим и этим выбор бы какой сделал? Он говорит, ну, вот этот, что могу сказать. Поэтому, если ты определился, молодец. Я, на самом деле, по цене посмотрел, там рядом практически ничего уже не конкурирует. Все уже остальное либо очень дешево, либо уже намного дороже.
4: Да, все верно.
2: Спасибо тебе за звонок. Удачи, друзья. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
5: Реклама.
6: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City Ray от 2 299 000 рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Уральский кофейный фестиваль.
14: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустация.
15: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
16: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
17: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивала. Ваш дом достоин совершенства.

0: Септике твое греческое настроение.
1: За низкой ценой на Септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 47 минут в Екатеринбурге.
3: Ребятки, а вот сейчас те, кто находится у радиоприемников, не хотите ли выиграть ценный подарок в виде сертификата на 3000 рублей?
4: Давайте.
3: Вот для того, чтобы приодеться, себе что-то хорошее приобрести, пожалуйста, дозванивайтесь 237-104, это телефон прямого эфира. Мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа, касаемо мужской моды. Костюмированной, хотел сказать.
2: Да, у нас спонсор сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович и Игорь Сергеевич.
3: Итак, кто на связи? Доброе утро.
2: Привет.
5: Добрый.
3: Как зовут
5: Доброе
3: тебя?
5: Утро. Александр меня зовут.
3: Санек, носишь ли ты костюмы и как часто?
5: Костюмы? Ну, очень редко, конечно.
3: По поводу чего редкость такая связана? Работа не позволяет или поводов нет?
5: В принципе, да, не было.
3: А вот надо, чтобы была.
6: Слушай, ну вот рубашки-то ты точно носишь, наверное.
5: Это да.
6: Вопрос у нас будет про рубашки.
3: Какая деталь расположена на мужских рубашках справа, а на женских слева? Ну-ка.
2: Это манжеты, карманы или пуговицы?
3: Ну-ка.
5: Конечно, пуговицы.
3: Молодец, да.
6: Честно говоря, я вот ношу и мужские, и женские рубашки. Мне по барабану.
3: Ну, я смотрю на тебя, у тебя же блузка застегивается.
6: Нет, вот это конкретно женская.
3: Да, я и смотрю у тебя вот на левой стороне, а я вот сегодня в костюм складывал рубашку, у меня на правой стороне.
6: Ну вот да, обращайте внимание, если что. Мы тебя поздравляем, Саш, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Не клади трубку, все тебе объясню.
5: Спасибо большое.
3: Кричи катапульта. 3-4.
5: Катапульта.
7: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». На Вайнера появятся умные камеры с распознаванием лиц. Так власти решили бороться с хулиганами и шумными компаниями, которым по вечерам собирается, по ночам очень часто мешает спать. Камеры будут фиксировать прохожих и сверять изображения с базами данных МВД. Найдут знакомое лицо и оштрафуют.
3: Вообще бы по всему городу, по центру поставить такие камеры, а не только на Вайнера.
2: Да, да, но, видимо, вопрос в деньгах, в финансировании.
1: Ну да, конечно. Ну, на самом деле, тема с видеонаблюдением, она хороша, чтобы найти постфактум. Но эти камеры не препятствуют противоправным действиям и преступлениям. Люди просто вот говорят, у нас в районе там видеонаблюдение, детей отпускаем бесстрашно. Я говорю, как вы их отпускаете? Камера, что ли, его остановит? Или преступника камера остановит? Ну вот у меня машину обнесли. Тоже камера стояла прямо над подъездом. 15 секунд, люди. Никто даже лица не закрывал. Понимаешь? И что дальше? Ну, как бы, не знаю, такая себе история. Просто так для видеонаблюдения. Пожалуйста, потом мультики посмотри.
2: Верховный суд России разрешил водителям не предъявлять инспекторам ГИБДД распечатку электронного полиса ОСАГО. Сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки в базе данных, а отсутствие бумажной версии полиса не считается нарушением.
0: Ну, уже давно, мне кажется, такое.
1: Ну, во-первых, меня точно давно не спрашивали вообще полис ОСАГО. Второе, я бы вот все-таки новые поправки бы ввел и везде бы на законодательном уровне, не знаю, там еще что-то, через камеры фиксацию наличия или отсутствия
0: вот
1: полиса ОСАГО.
0: Вот камеры какие нужны, да?
1: Да, вот эти камеры нужны, потому что этих, я не знаю, как этих людей назвать, кто без полиса ездит, но, в общем, их надо просто вычислять каждый раз. Вот он на камеру попался, 5 касиков ему на сразу попался, еще 5 касиков, чтобы он неповадно было, потому что очень много людей без полисов катается.
2: Жительница Москвы, студентка, зарабатывает в день 15 тысяч рублей за фото и видео, как она чистит зубы. Бонусом фетишисты
1: гигиенисты. Чем именно она чистит?
2: Да, обычной щеткой. Обычной щеткой. А потом она эту щетку за дополнительную плату этим фетишистам по почте отправляет. Вот, пожалуйста, кто не знает, как заработать, чистите зубы на камеру.
1: А у нее нет приватного канала?
2: Наверняка есть.
1: Такое ощущение, что продвигает она этот товар именно там. И именно там кроется основной успех ее маркетинга.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в Екатеринбурге переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 8:03. И сегодня пятница, 24 июля. За окном, знаете, сколько градусов?
1: Сколько?
0: 22.
2: Да, ну, за окном уже так нормально припекает. Мы еще вдобавок сидим, у нас как бы окна в полном, наблюдаем вообще за всем. Город видим.
3: Свысока смотрим за ИКБ.
2: Да, ну и самое главное, сегодня у нас выездная катапульта. Мы сегодня работаем по адресу Металлургов 65. Мы находимся в автоцентре Июль Авто. И здесь можно найти огромный выбор автомобилей, притом разных. Я вот смотрю, у нас тут и автомобили Tenet, Cherry. У нас здесь даже Mazda есть. Mm-hmm. Значит, и автомобили ГАК, и электрички, и гибриды, понимаешь.
0: Сейчас на электричках-то люди.
2: Нет, на самом деле сегодня мы будем много разговаривать об автомобилях. Буквально через час к нам присоединятся гости. И если вы хотите подобрать себе автомобиль, приезжайте. Мы сегодня находимся как раз при въезде в город. Классная погода, мне кажется, для тест-драйва. Mm-hmm. Приехать, записаться. Ну и, конечно, в этом году у нас большая круглая дата. Катапульте исполняется 20 лет. Мы 20 лет уже в эфире, пошел 21 год. В честь этого события весь июль на радио «Пилот» разыгрываются крутые летние подарки. В следующий понедельник, уже 27 июля, в прямом эфире «Катапульты» кто-то определиться, и вот этот человек замечательный себе заберет еще один летний приз. Что надо делать? Каждый день надо отвечать на вопросы, которые мы задаем. И ответы надо присылать только в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Так что вот только туда отвечайте. Сейчас будет очередной вопрос.
0: Да, вопрос сегодня такой. Откуда, по легенде, Александр Морозов рассказывает о пробках в катапульте?
4: Это действительно легенда. Люди реально спрашивают ведь.
2: Вот это прямо, это прямо сложный вопрос.
0: Ну давайте варианты все-таки.
2: Да не надо никаких вариантов вообще. Ты что, ну что смеяться-то? Уже 20 лет рабочая фишка, понимаешь. Так что, ребят, пишите ответ, откуда вещаю о пробках.
3: Даже фотографии я видел с пруфами, что он оттуда вещает, с биноклем.
2: Пишите, напомню еще раз, ответы в нашей группе ВКонтакте, в личные сообщения. Вообще не я. И вот буквально в понедельник, после выходных, мы подведем итоги, и кому-то еще один летний приз достанется. А сейчас будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин ждем особенно в эту игру. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
5: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
5: Высокие потолки до 3 метров.
6: Система очистки воздуха и воды.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
8: Лента. Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Cherry Tenet» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Cherry» или «Tenet». Спеши в «Июль Авто» на «Металлургов 65».
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
2: Категория 18+.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:14 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Егор. Продает материалы, оборудование для нанесения печати на одежду. Здорово, Егор.
2: Привет.
4: Привет, привет.
3: Слушай, ну вот это вся сувенирная продукция. Сейчас что у тебя, не сезон или сезон?
4: Ну, да, сейчас низкий сезон, но, в принципе, даже есть люди...
2: Заранее готовятся.
4: Да, заранее готовятся, закупают оборудование, расходники, учатся, чтобы войти, так скажем, готовыми в сезон.
5: А сможешь нам печать катапульты сделать, чтобы мы победителям
2: сразу
5: стали?
2: Сразу на 20,
3: Господи,
2: на 30 лет
3: тебя
2: там.
3: Умоляю сейчас. Но, слушай, печать же все равно так или иначе уходит уже. В основном люди стараются там либо покраску, такую печать, которую не, ну, эти, вернее, не наклейки даже, а такие вещи, которые не смываются, не стираются.
2: Вышивки.
3: Утюгом не, скажем так,
2: да,
3: не
2: да,
3: портятся.
2: Да, да, да.
3: Так ведь?
4: Ну, сейчас технологии шагнули далеко вперед. То есть одежда долговечная, носится долго, ничего не стирается, не смывается. То есть если это керамика, можно их в посудомойке спокойно мыть. Не поверите, кружки – это топ вообще продаж уже много лет. А футболки сейчас технологии тоже далеко вперед шагнули. То есть футболки носят все, и спортсмены, и просто на повседневку. Поэтому это
3: ну, ты, а ты прям вот и покрасить можешь?
4: Но моя все-таки специфика – это продажа оборудования и расходников.
3: Ну, то есть, если что, мы к тебе обратимся, чтобы ты посоветовал, куда прийти. Против тебя сегодня работает Галина. Она специалист по земельным вопросам. Здравствуйте,
6: о,
3: Галина.
6: Здравствуйте.
3: Галина, а у вас у самой эта земля есть?
2: Для цветов.
6: Есть.
3: Это там на ней дом, на этой земле, домохозяйство, как это
6: да.
3: сейчас?
6: Ой,
3: ты,
6: класс. Да. Домохозяйства нет, дом.
3: Я вот вчера вот, слушай, прикинь, открывал выставку как раз загородного строительства.
2: О, да.
3: И я тебе скажу, народу, который интересуется загородным строительством,
2: слушай, ну,
3: просто
2: конечно,
3: тьма вообще.
2: Слушай, ну, конечно, хочется за город выехать, чтобы оставить все эти городские
3: Но,
2: проблемы.
3: Но, с одной стороны, я понимаю, с другой стороны, вот я вчера туда ехал час.
2: Но переключиться, Саш, на другие проблемы, знаешь, да. когда у тебя там в городе
3: час
2: одни
3: туда,
2: на работе.
3: Час обратно? Ну, окей. Галина, давайте вместе с Егором да. поиграем. У нас есть для вас три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз. Какой актер родился раньше? Сергей Безруков или Мэттью МакКонахи?
2: Кто старше?
3: Кто старше-то, да, Егор?
4: Мэттью МакКонахи.
3: А ты как считаешь, Галина?
6: Безруков.
3: Дальше.
2: Какая группа появилась раньше? Иванушки, Иванушки Интернешнл, или дискотека «Авария»?
3: Егор?
4: Иванушки.
3: А ты как считаешь, Галя?
6: Дискотека «Авария».
3: Еще прям друг против друга.
2: Да,
3: разные
2: да,
3: ответы еще дают.
2: Ладно, с городами теперь узнаем, какой был основан раньше, Самара или Улан-Батор.
3: Улан-Батор где находится, знаем?
6: Затрудняюсь.
3: Это Монголия. Ты что?
5: Столица Монголии.
6: Ага, понятно.
3: Самара или столица Монголии? Егор.
4: Столица Монголии.
3: То есть ты за Улан-Батор, а Галина...
6: Я тоже за Улан-Батор.
3: Теперь давайте разбираться. Значит, по поводу Сергея Безрукова и

0: Мэттью МакКонахи. Хорошие актеры, но МакКонахи-то старше, притом старше на 4 года. Безруков родился в 73-м году, МакКонахи 69-го года
1: выглядит
0: выпуска.
1: Выглядит он просто,
0: да, конечно,
1: потрясающе.
0: С такими деньгами.
1: Ну, и, кстати, Безруков тоже отлично выглядит.
2: Конечно.
0: Дальше.
2: Ну, вы знаете, я прям помню сама лично, как появлялись эти группы в самом-самом их зачатии, можно сказать. Дискотека «Авария» в 90-м году образовалась. Они выстрелили чуть позже со своей песней, там, вот этот вот тут, супер-диджей, это уже было очень важно. Но они вместе начали работать в 90-м году. А «Иванушки Интернешнл» в 95-м.
1: Кстати, в этом году исполняется 30 лет песни «Тучи».
2: Так они вообще 30-летие отмечали, вот был же большой концерт в городе.
1: То есть дискотека «Авария» раньше появилась.
0: Дальше заключительная.
1: Так, тут вы сказали оба «Улан-Батор», он был основан в 1639 году. Но Самара, друзья, в 16 веке, это 1586.
0: Да, к сожалению, по одному правильному ответу, но не надо расстраиваться. Мы вам желаем, чтобы день прошел хорошо и выходных хороших. Вместе надо крикнуть «Катапульта». Давайте, 3, 4.
3: Катапульта!
4: Катапульта!
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
9: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Че это я такая веселая, надо...
5: Взгрустнуть.
4: Потому что тут ученые, исследователи выяснили, что плакать на работе полезно. И плакать не просто где-то, вот знаешь, закрыться в туалете,
5: на людях
4: плакать.
5: Рыдать.
4: Да, прямо вот лучше в кабинете у руководителя.
5: Вот.
4: И исследователи сказали, мол, руководителям лучше выслушать сотрудника. Вот не начинать вот этого, так, все, не плачь, там, та-та-та. А прямо вот, пусть он прямо вот не успокаивается, а пусть он все выплачет. Да, термин даже получил название, но это иностранные исследователи. Термин получил название «hold space» – «держать пространство». То есть боссу нужно просто выслушать и не пытаться решить проблему. Хотя это проблема, скорее всего, рабочего плана.
0: Ну, конечно.
4: Осуждать. Вот этого не надо. Просто спокойно выслушать.
0: Но молчание тоже такое себе.
4: Очень несомнительно. Но окей, ладно, попробуйте. Я, конечно, так
6: не смогу. У меня в универе, я помню, был один преподаватель, которого просто жутко бесило, когда, например, на экзамене или на зачете...
4: Приходили девчонки и начинали плакаться.
6: Да, да. Он сразу им ставил неуд и сразу отправлял на пересдачу. Так что тут палка о двух концах.
0: Он думал, что это манипуляция?
5: Вообще гад какой. А у нас приходили девочки в коротких юбках, себе шпоры писали на колготках.
6: А так это уже другое дело.
5: Он просил прям показать, почитать.
0: Юбки задать.
5: Проверить вообще, правильно примеры решили.
6: Ну, тут у вас на четверочку.
4: Ой, ладно. Российские гении изобрели туалет в виде айфона. Это ребята из Челябинской области. Вообще, он инженер. И вот придумал себе на дачном участке прямо такой туалет оранжевый. Да. Оранжевое гигантское яблоко, прямо Pro Max. И яблочко в виде вырезанное.
5: Ну, освежитель,
4: да, обязательно окошечко должен быть. И, говорит, открывает предзаказ. Пожалуйста, можно и нам.
6: Там, видимо, не облачное хранилище, а сроблочное будет хранилище.
5: А там Air, простите, или нет?
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Реклама. Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
5: 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
7: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
14: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
17: Семья считает, надо брать.
18: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
19: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
20: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
2: Ну, быстренько о том, где у нас сейчас сложности. Одна из самых длинных пробок по-прежнему со стороны Березы и из-за плита до Норильской по проезжей в направлении Екатеринбурга. С этой пробкой, не знаю, совладать может тогда, когда доделают дороги. Ну и закончится расширение ЕКАДа в районе ТЭЦ тоже такая же ситуация. Сейчас со стороны Жибайки по Высоцкого тоже ажиотаж. С затруднениями в движении старый сибирский тракт больше со стороны переезда под Калиной. Затруднения в движении также на Щербакова в районе Глобуса, и если ехать в сторону Самолетной. Плюс авария произошла в районе Щерса Машинной. Сейчас на Щерса народу выстроилось много. Еще до Белинского пробка начинается. Затруднения в движении в районе Южного автовокзала стандартные. В районе кольца Серафимы Дерябиной стандартные, на широкой речке Академии и УНЦ ничего такого сильно страшного нет. В центре города плотность повышена сейчас на Карла Либкнехта Ленина. Затруднение сейчас на выезд с Уралмаша, на выезд в сторону Пышмы. Затруднение в районе Шевской, Бакинских комиссаров и улицы Космонавтов. Там при том, что на Шевской, что на Бакинских комиссаров есть проблемки, и на Космонавтов тоже пробочка подросла. Напротив вокзала, тут наоборот, чуть побыстрее дела пошли. По Бакинских комиссаров со стороны Белой башни перед Победой еще народ аккумулируется. На юго-западе дело тоже идет к развязке, что называется. Проблем на Московской вроде пока сильных не наблюдается, поэтому в любом случае выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Ново Детейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104. Это наш номер телефона. Набирайте его, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Говорим мы об автомобилях. Конкретные машины обсуждаем. Различные темы, популярные для автомобилистов. Сегодня такую небольшую перекличку даже устраивали. Что, как там по заправкам, где какие очереди, кто видел. Если нет, можете прямо так и сказать, что нету. Я на самом деле сегодня обратил, вот вчера вечером еще обратил внимание, и сегодня по поводу того, что спадает вот ажиотаж. Очень надеюсь, что ситуация продолжит выравниваться. 237-104 – это телефон прямого эфира, и вы можете уже сейчас дозваниваться. Оставайтесь на связи, будем общаться. Алло. Алло, доброе утро, да-да-да.
2: Александр, утро доброе. Вопрос такой, B6 Passat дизель на такой 250 ДСГ.
1: Дизельный именно?
2: Именно.
1: Слушай,
2: ну соляра, там... хоть есть бенза, нет, я вчера 5 заправок объехал, чтобы 92-м заправиться. Вообще пол просто квест, короче говоря. Соляра везде есть.
1: Вот я вот сегодня утром я ехал. Я проехал через развязку на Репино. Там на заправке не очередей. Полностью все в порядке, все есть. Проехал по Металлургов напротив. Вот мы сегодня сидим на Металлургов. Заправился спокойно на автоматической Башнефти. Приехал сюда. Я не знаю, где ты катаешься. Ну, честно. Ну, вот вчера еще проезжал мимо Шейкмана.
2: Егоршинский, ЖБИ, Калина.
1: Ну, там может быть, потому что там выезды из города. Но мне кажется, надо просто было посмотреть. Есть же сейчас даже приложухи и сервисы в банковских
2: приложениях. Посмотрел специально. Вот на Егоршинском показывал, все есть. В итоге ставил ноль закрытый.
1: Смотри, дизельный Passat. Очень хороший крутящий момент. На дыкушке вопрос только один. Что там с мехатроником?
2: Поменено. И коробка, и мотор.
1: Ну, видишь, там же как, там и мотор помененный.
2: Ну.
1: Нифига себе. А что с мотором?
2: Там дорестовый же с этим, с коротким шестигранником. Понятно. Вот насос его сворачивает. Вот.
1: Понятно.
2: Ставит рестовый, длинный, и все хорошо.
1: Там, видишь,
2: просто пробеги
1: еще...
2: большие.
1: Да, пробеги, вот, к сожалению, 40-50. на этом транспорте, к сожалению, пробеги будут ключевое значение иметь. Почему? Потому что, опять же, вот статистически мы смотрели, под икухом вопросы возникали раз там 120-150 тысяч. То есть, если сейчас вот ее поменяли, ну, вопрос, сколько она выдержит при таких оборотах. Топливное оборудование не дешевое. Если оно после замены двигателя не менялось и сразу настроено было, то это хорошо. Если менялось в процессе что-то, вопрос, как настраивалось, потому что там все по QR-кодам льется.
2: Ну, топливная Bosch там нормальная, там Delphi у них же голову делают.
1: Да, Bosch, да, но там, видишь, еще раз тебе говорю, что там бошевские настройки все делались только на фирменных станках по QR-коду. И вот когда люди говорят, я там все отремонтировал, блин, на глазок там не прокатит вообще совсем. Там надо на фирменном станке делать, а где его сейчас днем с огнем же сыщешь, сам понимаешь. Ситуация
2: через
1: такая.
2: Через Беларусь?
1: Ну, только через Беларусь, да. Ну, у нас были ребята, кто занимался настройками на бошевского оборудования. Ну, не знаю, сейчас у них есть такие доступы, нет. Наведу справки. В целом, как бы, тема оправданная в плане хотя бы динамики и расхода. Но цена на дистопливо при моих вот пробегах абсолютно неоправданно была. Тяжелый транспорт.
2: У меня 40-50 в год пробег.
1: Ну, если 40-50, тогда ты почувствуешь разницу в кошельке.
2: Ну, и расход соляра 6 литров, как бы.
1: Ну вот тогда я и говорю, ты почувствуешь. Я вот для себя как-то смысл видел больше тяжелые платформы, там, например, мощные какие-нибудь, там, 3,5-4 литра дизеля, когда это большая машина. Но на легковушке не рассматривал, потому что пробеги маленькие. При пробегах там от 150 километров в день вообще огонь.
2: Понял. Будем брать.
1: Тебе спасибо, удачи тебе. Давай следующий звонок примем. 237-104, вы можете в прямой эфир дозвониться. Кто на связи? Алло.
3: Алло, доброе утро.
1: Привет.
3: Александр на связи. Славный город Нижний Тагил.
1: О, привет Тагилу.
3: Да, спасибо. Взаимный привет Екатеринбургу. Практически ваш коллега, но да, это не важно. Слушаю вас по интернету. Ой, слава класс. Богу, Алиса помогает. И вот такой тупой вопрос.
1: Давай.
3: Всегда считал, что бензин нужно лить в автомобиль не ниже определенного числа, да, октанового там, не ниже 92, не ниже 95, а все, что выше, ради бога, пожалуйста. Но тут где-то в интернетах стал находить информацию, что слишком большое октановое число, это тоже типа не есть хорошо.
1: Ну,
3: вот,
1: да.
3: Александр, твое мнение.
1: Не, на самом деле, я скажу так. Я стараюсь следовать все-таки, вот если я беру трубовый себе автомобиль, октановому числу 9,5, если оно правдивое 9,5, потому что далеко не на всех заправках, как вот тоже тут по стране проверки посмотрел, октановое число соответствует заявленному. Ну вот я для себя как бы вывод сделал, что лить 98-й, 100-й и так далее не вижу смысла, потому что в негодность приходят свечи и многие другие элементы. В зависимости от того, какой результат ты, конечно, хочешь получить. Есть люди, которые ниже сотки не льют, потому что у них там свои гоночные воззрения на этот счет есть. 92-й тоже не лью, хотя, в принципе, он заводом-изготовителем не ограничен. То есть ты можешь заливать и 92-й, и 95-й, но просто и от сверхоктанового, и от низкого октанового числа и топливная система, и система зажигания в том числе страдают. Это нормальное явление. Ну и, конечно, мы берем постфактум. То есть если это большое октановое число или маленькое октановое число, как происходит догорание топлива, не, вот то, что происходит дальше туда, где катализатор находится, вопросики вызывает, так ведь? А катализатор,
3: да,
1: нынче цветмет, он стоит очень дорого. И вот здесь я вот, знаешь, написано на двери 95-й, я стараюсь проверять сертификат соответствия у топливников, особенно на фирменных заправках, это вывешивается постоянно у кассира, и спокойно заливаться.
3: Ну, в текущей ситуации проверять сертификат, это уже такое. Тебе что,
1: слушай,
3: досталось,
1: ну
3: или...
1: наоборот, на самом деле сейчас еще щепетильнее стали, потому что с октября прошлого года разрешили в случае экстренной ситуации на Евро-3 переходить, а для моторов современных Евро-3 в долгосрок. Это прям губительная штука.
3: Да, но это трындец, что называется. Но я сегодня в 4 утра по видеокамере посмотрел, что на Лукойле льют, и заправка практически пустая.
1: Угу.
3: Если бы там, не знаю, сертификат еще я изучал.
1: Ну, что такое? Это, кстати, на самом деле минутное дело. Там просто смотришь на количество грамм серы на литр или на килограмм оно указывается. Вот и все.
3: Да, согласен. Но я-то уже на заправку приехал в 4 утра, встал ради этого дела.
1: Ну, ты же в 4 утра читать не разучился.
3: Да, не разучился.
1: Подойти посмотреть-то не
3: проблема. Развернуться? Зря вставал, что ли?
1: Понятно, понятно. Слушай, вообще, да, я еще раз повторюсь, вот не всегда понимаю людей, которые прям вот я только вот одну заправку и только вот один тип топлива, вот только там высоко, супер высоко октановое число. Ну, просто так для интереса почитайте, как они его делают. Вот и все. Спасибо тебе большое.
3: Я работал на «Газпромнефти», не на заправках, а в отделе корпоративных продаж. Был у меня такой опыт, почти годовой. То есть, что почем как-то изучил за это время. Имею представление.
1: Ну и плюс, наши же топливники тоже интересные ребята. Они же для себя внутриотраслевой стандарт выработали.
3: Да, и это тоже есть. И каждый придумал маркетинговое топливо, типа 95+, экта, там, шмекта,
1: да,
3: и пошло-поехало.
1: Да. Я вот обычно 9,5 лью, тьфу-тьфу, проблем не было вообще.
3: Понял, спасибо.
1: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
4: Реклама.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
10: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Круто!
13: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
14: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
15: Пора-пора, Емота-мото-мото.
13: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
14: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
17: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
18: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
17: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
19: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.
20: 12+.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Вы тут сидите, не знаете, а в зоопарк Екатеринбургский, между прочим, из Душанбе везут бурого медведя, который станет женихом для нашей медведицы Бурой, разумеется. Зовут ее Алма. Кроме того, в зоопарке рассказали, что планируют создавать пары для некоторых кошачьих, но детали пока держатся в секрете, так что у нас счастливая семейка, даже семейки будут скоро в зоопарке.
3: Но... А если ему беленькая понравится?
2: Это уже такое нет. Бывает. Такое бывает только в фильмах для взрослых.
1: Я хочу рыжую панду. Ой. Эти маленькие, которые, как эти, как...
0: Красные панды.
1: Красные, да, красные панды. Блин, они такие кайфовые вообще. Да, просто, забавные. Ну нереально, зверек такой прям.
2: А мне вот интересно, панда у нас только одна есть в зоопарке московском из Китая. Вот эти рыжие панды, их тоже какая-то страна определенная разводит?
0: Только Китай.
1: Рыжие тоже, что ли? Ну, красные панды, да, тоже, да, только, да. Китай.
2: Интересно. Полчища комаров атакуют россиян в ближайшие 2 недели. Готовьтесь, короче. Биологи предупреждают, что сейчас численность паразитов резко выросла. Сами насекомые стали особенно активными. Пик агрессивности приходится как раз-таки на период после дождей. И сильнее всего нашествие почувствуют жители городов, которые расположены рядом с водоемами.
3: Ну, конечно, это логично. Каждое лето вот...
2: Да, комаров, да. Просто, видимо, некоторые комариный абьюз.
1: Подожди, а был же уже нашествие комаров.
0: А потом были ливни.
2: Да, и сейчас будет вторая волна.
0: Все подохло.
1: Верните обратно ливни. Не хочу комаров.
2: Чемпионат мира по футболу закончился, но отголоски все еще до нас доходят. Тут все смеются над рилсами, как Луи Виттон для Кубка мира по футболу. Сделали специальный бокс подарочный, там что-то он стоит нереальных денег, несколько миллионов. И тут же после матча заметили защитника сборной Испании, Кукурелли его зовут, который выходит откуда-то из подсобки, этот кубок у него лежит в каком-то пластиковом пакете мусорном. Он еще спотыкается, чуть не падает, чуть не роняет этот кубок. Но успокоили уже представители FIFA, что это, оказывается, не настоящий кубок, а тот самый, помните, из рекламы, который из Лего собирали?
0: Да-да-да.
2: Но посмеялись знатно над этим Луи Виттон. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Лето без конца и без начала.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчермет. Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. Секретные фанатики «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 24 июля на календаре, и катапульта сегодня на выезде.
1: Да, мы сегодня находимся в автоцентре «Июль Авто», и у нас на самом деле большое количество брендов. Хоть ходи, выбирай машину, какую хочешь вообще. Хоть такую, хоть большую, маленькую, любого бренда, который представлен у «Июль Авто». И вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции. Мы находимся физически по адресу Металлургов, 65. А в онлайн-трансляции у нас все видно на сайте pilotfm.ru. И рядом со мной находится коммерческий директор «Июль Авто». Это Игорь Александрович Селин. Игорь, доброе утро.
2: Да, всем доброе утро. Саша, доброе утро.
1: Ну да, как дела у «Июль Авто»? Я знаю, что это большая крупная компания, во многих городах представленная. Как нынче?
2: «Июль Авто» дела хорошо, мы расширяемся. Вот здесь у нас появляются новые бренды, даже новое здание появилось. Готовимся к запуску к 2 новых брендов, ну и все текущие объемы продаж также у нас растут.
1: Ну, у вас, вот если перечислять, это получается Cherry Tenet?
2: Cherry Tenet, а мода Джуку это сейчас G-Land, есть также GAC, Lada и Havail. Ага. Есть еще автомобиль с пробегом, и появляется Volga и Tenet Plus.
1: А я вот увидел, даже Mazda у вас тоже есть.
2: И даже Mazda у нас есть, да, мы еще официальные дилеры Mazda.
1: Ничего себе. То есть вы вот как люди, ярко подающие продажу автомобиля, и для человека же достаточно серьезное событие, расскажите мне, пожалуйста, по поводу вообще, вот в этом портфеле есть ли какие-то, допустим, нововведения на 2026 год, что можно анонсировать для пользователей, что будет интересного, может быть, конкретно по этой площадке на «Металлургов»?
2: Да, у нас сейчас здесь мы готовимся к запуску Tenet Plus. Это как Tenet, только более там дорогой, премиальный и комфортный. Ну, как можно догадаться из названия Plus. И также здесь готовится Volga. Это по факту это бывший Geely, сейчас это будет Volga.
1: Но мы готовимся то, что в России будет собираться.
2: Да, это полностью локализованная история. Как вот в свое время случилось с Tenet, это бывший Cherry, а G-Land это бывшая мода Jack. Это по сути сейчас производство в России, локализация, уход... избежанием через сборы, я бы так сказал, ну и более доступная цена, как следствие.
1: Ну, очень хотелось бы, потому что, да, но многие смотрят и такие, типа, когда же, наконец, демократичные цены, но некоторые марки держат, я как бы в курсе, и особенно это касается, там, если мы говорим о Tenet и Cherry, вот, ну, модели, которые выходят, там цена-то очень демократичная.
2: Там, во-первых, стало больше опций в эти же деньги, ну, потому что, видимо, производство здесь, и это позволяет сэкономить на каких-то моментах.
1: Ну а что сейчас вообще на автомобильном рынке происходит? Все стабилизировалось или нет?
2: Мы видим, что последние 2-3 месяца у нас идет рост продаж, в том числе рост кредитования, то есть люди стали более смелее брать машины в кредит. Угу. Возможно, этому поспособствовало плавное снижение ставки. Ставка сейчас кредитная, она ниже, чем год назад, там порядка 6-7% пунктов. То есть в целом мы видим каждый месяц увеличение объема продаж. Новых, и с пробегом в том числе.
1: А есть какие-то вот, ну, конкретные предложения, которые, допустим, отличаются от весеннего периода на лето 26-го года? То есть какие-то такие особые условия, на какие модели они действуют?
2: Здесь есть условия на все модели марки Tenet и G-Land. У них сейчас вышли дополнительные акции. Угу. То есть на Tenet у нас появились скидки при обмене до 200 тысяч, их в прошлом месяце еще не было. На G-Land тоже скидку при трейд-ине увеличили до 250 тысяч. Ну и в G-Land вышла G6, это сейчас хит продаж, такая недорогая, очень, ну, как бы объемная, нормальная машина за очень хороший бюджет.
1: Но при этом платформа-то, которую они эксплуатируют, она все та же. То есть T1X, на которой много чего построено.
2: Платформа та же, да, но внешний вид автомобиля, это как такая, если вернуться назад и говорить брендами, которые традиционные, да, такая а-ля Крета, только на современный лад.
1: Вопрос. Есть какие-то машины, которые на подходе, то есть чему готовится потребителям на конец лета 26-го года или на осень, конкретно у «Июль Авто» будут ли такие анонсы?
2: Помимо Tenet Plus и Волги у нас в G-Land выходит новая C4. И есть еще выход в ГАКе обновленных моделей. Там идет рестайлинг гибриде.
1: Ну, насколько я посмотрел, сейчас большой интерес к вообще, в принципе, гибридным и электрическим версиям, и конкретно у ГАКа.
2: За них прямо сейчас идет война. У нас каждый день на тест-драйве S7, S9. Я вот сам ездил в Пермь, брал S9, ну, потому что в текущей ситуации это сильно комфортнее, чем на бензиновых автомобилях ездить. Поэтому сейчас гибрид, это, ну, прям всем советую. прокатиться на гибриде. Реально классная
1: машина. Ну и плюс отдача хорошая, расход небольшой, много плюшек.
2: По городу 3-4 литра расход, запас хода на S9 тысячи километров.
1: Ой, кайф. А вы представлены в многих городах. Есть ли какое-то отличие у рынка Екатеринбурга? То есть мы впереди или наоборот сейчас отстаем? Больше у нас спрос или меньше?
2: Ну, мы сейчас сосредоточены на городах Екатеринбург-Челябинск. Если брать пробег, он растет везде. Если брать объем «Лады», допустим, он также у нас пропорционален. Рынки Екатеринбурга и Челябинска практически идентичны. Uh-huh. Челябинск, может быть, даже чуть больше. Если брать рынок там «Хавейла» и «Теннет», они тоже плюс-минус идентичны. То есть Екатеринбург, Челябинск, два города-миллионника, достаточно близкие друг к другу, самые mm-hmm. близкие в России, да, тут два часа между ними дорога. И в целом рынки достаточно идентичны. Единственное, что в Екатеринбурге средняя стоимость автомобиля с пробегом, она немножко дороже, чем в Челябинске. Тысяч примерно 300, средняя будет в Екате дороже.
1: Ну и вот для наших слушателей, которые в Екатеринбурге и в Свердловской области живут, есть какая-то выгода вот прям этим летом брать автомобиль? Будут ли меняться цены в плюсовую сторону? Есть ли какие-то особые программы, которые будут не продлеваться или наоборот продляться?
2: Да, сейчас дистрибьютор запущен скидки при обмене, плюс у нас запущена внутренняя распродажа. Ну, у нас вот есть такой сезон летних распродаж. Поэтому если кто-то откладывал покупку, то, конечно, лучше это совершить даже, наверное, в этом месяце, потому что сейчас у нас помимо трейдина еще есть доп. Выгода в виде дополнительных скидок и подарков, потому что у нас же день рождения в июле.
1: Ну, удивительно. У июля день рождения, в июле.
0: А какого числа догадаться. У вас день рождения? А? Какого числа?
2: 9-го.
0: 9-го. Ну, чуть-чуть вместе с нами прям.
1: Да, да, мы практически
0: в один срок. У нас тоже день рождения в июле просто.
2: День рождения основателя компании.
1: Ну, да, да, да.
2: Вот, поэтому здесь у нас в честь этой истории также дополнительная выгода, поэтому в целом июль, время июля, тут все просто.
1: Ну что, мы продолжим нашу беседу чуточку позже, друзья. Да, буквально через час. Знаю, что у Игоря сейчас много работы будет. А сейчас будем принимать звонки по номеру 237-104. Впереди игра «Это может знать каждый». Звоните прямо сейчас, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и

Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9 часов и 17 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «СЗ Витамин Девелопмент».
3: На связи у нас Екатерина, работает зубным техником. Кать, привет.
2: Привет.
4: Привет.
2: Ну, то есть стоматолог, нет?
3: Нет, зубной техник.
4: Нет.
0: Это кто зубы делает, вот непосредственно.
3: Да, да. Скажи мне, а ты можешь определить, твое изделие или не твое во рту у человека?
4: Ну нет, конечно же.
5: То есть знаки ГОСТа на них не ставите?
0: Проба. Свою какую-то метку, фирменную фишечку.
3: Подожди.
4: Нет.

0: Был кто-то, кто просил какие-то прямо особенные зубы?
1: Как у Дракулы?
0: Но.
1: Перламутровые какие-нибудь.
0: Ну,
1: такие заполированные.
0: Со встроенными стразами. С подсветкой.
2: Нет, такие не просили.
1: Камера видеонаблюдения.
0: Да, не говори. Сампулы для яда. Ну ладно, давай поиграем с тобой. У нас есть для тебя три вопроса.
1: Сегодня это будет астрономия.
0: Да, три вопроса о звездах.
1: Не астрология.
0: Да, астрономия. Ответишь правильно на три вопроса о звездах, значит, у тебя будет приз. Начнем.
1: Итак, какая из этих планет является газовым гигантом?
0: Венера, Нептун или Меркурий?
2: Нептун.
0: А вот если бы я сказал Нептун, Уран или Сатурн? Опа-на, как резко все поменял. Ну, конечно, Нептун, да, абсолютно да. Правильно, молодец. Давай дальше.
1: Дальше. Что представляет собой туманность Андромеды?
0: Это созвездие такое? Это комета такая или это галактика такая?
2: Пусть будет галактика.
0: И это правильный ответ. Действительно, галактика, туманность Андромеды.
1: Ну и быстро мы с тобой идем. Заключительный вопрос. Сколько дней на планете Меркурий длится один год?
0: Вот у нас он длится 365 либо 364 дня. 366, да. А там он длится 44, 60 или 88 дней.
1: Меркурий.
2: Можете повторить еще раз?
0: Еще раз. 44, 60 или 88 дней длится год на Меркурии. Ну, на наш пересчет имеется в виду. Понятно, что у них скорость вращения другая.
2: Давайте 44, пусть будет самый маленький.
0: То есть такой прям. 44 дня, год прошел.
3: Скромненько тогда решила выбрать.
1: Полтора лета и все.
0: Да, да.
1: Полтора,
0: да.
1: Месяца,
0: полтора месяца. Вот прикинь, у нас целый год бы дожди шли. Тут первые полтора месяца шли дожди в Екатеринбурге.
1: Это год, да.
0: Ну, то есть 44, не 60.
1: И не 88.
2: Давайте 88.
1: Да,
0: вот это. То есть середину ты напрочь отметаешь. Ну ладно, мы принимаем твой ответ. Внимание. Ответ правильный, молодец, да, действительно. 88 дней длится один год на Меркурии, и мы тебя поздравляем, Катя.
1: Какие бы мы старые уже были.
4: А, кстати, ретроградный Меркурий сегодня закончился. Вот
0: удачи. В общем, есть у нас в качестве призов два билета в Континент Синема, в ТРЦ «Латырь». Можешь сходить кино посмотреть за наш счет. Билеты на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2» 31 июля в клубе «Нирвана». Билеты на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». Это 6 августа в Летнем театре парка Маяковского. Есть призы эксклюзивные от Уральского кофейного фестиваля. 1 килограмм кофе. Значит, есть сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Что тебе нужно?
2: Кофе хочу.
0: Тогда получишь. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
2: «Катапульта»
5: на «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 9:24 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Да, украшение помойки, не скрываю, а вот каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях, и это по-прежнему и так, несмотря на то, что вроде сейчас соцсети стали такими более трушными, показывают там, не знаю, своих, как живут бабушки, дедушки, как у них там дома, вот, ну, обычные вот такие квартиры, это стало прям очень популярно, несмотря на это, все равно, как показало исследование. Люди и не просто показывают, а имитируют образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. И чаще, вот и что интересно, так поступают мужчины, 62%, и зумеры, миллениалы чуть меньше. Среди популярных тем это публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов, ну, то есть не настоящие, да? Но
0: выдают их за...
5: Обожаю вообще.
4: Опять же, помните, вот эти большие цветы, до сих пор эти букеты.
5: Эти длинные, которые ростом с телочку.
4: Ну и поездка на такси бизнес-класса. Вот уже вот вызвали тебе или там по работе поехала, надо зачекиниться. И при этом реально-то позволить себе все это могут только 9% граждан, но всех остальных это, конечно...
0: Такси бизнес-класс, это прям,
5: На каждый день, на постоянку, ты что,
6: я честно...
4: Там, знаешь, как можно, сколько наснимать контента один раз?
6: Такую показную роскошь в соцсетях уже просто не воспринимаю, просто пролистываю.
5: Я, честно говоря, слава богу, не имею таких друзей, которые прям понтуются чем-то. В основном как-то больше с юмором воспринимаю.
4: Да,
5: это уже друзья все, знаешь, там, в определенном семейном положении, им не надо воздуханить вот это вот все, знаешь, создавать вокруг себя какую-то ауру. Я понимаю, конечно, что определенный процент пускания пыли в глаза есть у всех. Ну, так или иначе, да.
4: Что, да, присутствует,
5: что
4: конечно.
5: Как бы даже вот я знаю ребят, которые прямо вот там большие спортсмены, и они все равно пускают пыль, типа, мы все на ЗОЖе, ты че? Конечно, вчера вы были на ЗОЖе, я видел.
4: Все это работает на нашей тревожности, чтобы показать себя как-то в лучшем виде, а потом после этого ни сна, ни отдыха, и россияне стали активно скупать мелатонин. Продажи препарата для сна уже достигли 5 миллиардов рублей, было куплено вот за вот эти вот полгода более 8 миллионов упаковок. И при этом география, ну, достаточно разная. Лидером по потреблению мелатонина стал Санкт-Петербург. Ну, там еще, видимо, белые ночи. Они там не могут никак уснуть, все тусуются, или наоборот. Потом следом Магаданская область и Мурманская область. Я думала, в Москве там постоянно все на каких-то препаратах не могут уснуть.
0: А может, мы откроем им секрет, что он не работает, да, вот для бессонницы?
4: Да. Просто надо действительно, это по-прежнему. Как люди говорят, специалисты, убирать телефоны, не знаю, почитать книжку.
0: Мелатонин — это когда у тебя джетлаг, так называемый.
4: Да.
0: Вот, и все. А в обычной ситуации...
5: Переведите на русский язык, что
0: джетлаг
5: такое?
0: Джетлаг — это когда ты, например, едешь в страну, у которой временной режим совсем другой.
6: Часовой поезд, да.
0: Например, там, в Америку.
5: У меня вообще никогда не было проблем.
4: Не устаете вы, не устаете.
5: Не было у меня проблем просто со сном. Я могу спать стоя. И вообще, как говорил один мой товарищ, лучший витамин для всего здоровья, сна и так далее — это витамин ЕБЦ.
2: Шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: рекламу.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
18: Строим новое.
19: Ремонтируем любимое.
18: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
20: Помогите! Тону!
21: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
22: Спасибо, дружище!
23: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
24: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Тук-тук-тук. Выгодно. Июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
26: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
27: 12+.

0: 8-8-8-8-8. Lucky Motors.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
2: Ну, а сейчас быстренько о пробках, которые у нас есть. Мы сегодня на Металлургов, и тут и заезд в город более-менее спокойный. Там, единственное, перед Московской горкой небольшая толкучка. Что касается движения на юго-западе, Амундсена начинает стоять в направлении Решетникова и Объездной. Затруднения также на Объездной со стороны Московской достаточно серьезные. Перед Амундсена, плюс еще на базовом в оба направления перед светофором у строительного магазина затруднения в движении на Старом Сибирском тракте и со стороны Декабристов, и со стороны переезда, потому что там по одному ряду оставлены сужения, и все пытаются пролезть. Восточная подстаивает перед Первомайской в направлении Ленина. В районе Свердлова-Челюскинцев возможно будет осложнение ситуации, потому что там авария произошла. Продолжается напряженка на Шевской перед Космонавтов со стороны торгового центра. И, ну, пока вот это все такие ключевые участки. Теперь о самой длинной пробке на подъезде к Екатеринбургу по проезжей перед Норильской со стороны Изоплита и Березовского. Также на ЕКАТ были жалобы, но сейчас вроде более-менее нормально в районе ТЭЦ. Проезжают люди, поэтому старайтесь ехать аккуратно, езжайте по правилам, ну и, конечно, берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа, вы можете стать зрителем утреннего шоу «Катапульта». Ваша задача прямо сейчас смотреть нашу онлайн-трансляцию, чтобы выиграть приз. Что надо делать? Открыть сайт pilotfm.ru у себя там в телефоне, ноутбуке, планшете, стационарном компе и дозвониться по телефону 237-104. Для вас там небольшой ребус из двух картинок. Надо это словосочетание, зашифрованное в картинках, разгадать.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, магазин строительных и отделочных материалов «СОМ». Классный Ждем. Подарок, кстати, мы разыгрываем сертификат на 2000 в магазин строительный.
4: Ну, это, мне кажется, вообще нужная вещь всегда. Тут же можно еще постараться не одному, можно это сделать.
3: Я бы краску купил.
4: При помощи друзей, коллег подключаете, не знаю, там, семью. Пусть один кто-то открывает, второй дозванивается. Еще раз напомню, 237-104 – это наш номер телефона. Те, кто уже открыл онлайн-трансляцию и смотрит туда – разгадывает картиночку, есть звонок. Да что ж ты, сорвался, дорогой. Вернись к нам, мы ждем тебя.
3: Алло. Алло.
4: Нет, тоже так. Сорвался. Ладно, следующий звонок примем. 237-104, это для тех, кто открыл трансляцию. Там прямо с главной страницы нашего сайта надо нажать кнопочку «Смотреть», и все для вас откроется. Да. Мы доступны во всех устройствах, которые видео показывают. И также есть ссылка в нашей группе ВКонтакте, «Радио Пилот Екатеринбург». Тоже нажимайте прям и смотрите.
5: Да, для тех, простая. Кто чувствует сегодня прям фарт, прям фартанет, можно выиграть по-легкому очень хороший приз.
4: 237-104. Главное по-легкому сначала открыть трансляцию, увидеть все это и дозвониться. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
6: Алло.
4: Да, здрасте. Как зовут вас?
6: Марина.
4: Марина. Что вы видите на экране у себя, Марина?
6: Я вижу девушку с ключами в квартире и скидка 15%.
4: Девушка с ключами, она кто?
5: Счастливая.
3: Ну, это понятно.
6: Ну, обладательница, наверное.
4: Молодец, молодец. А как таких людей называют?
3: Да. Которые только покупают
4: квартиру
3: и
4: заезжают. Они вот празднуют потом еще это, и их называют так.
3: Ну, люди, которые только купили квартиру, заехали, они кто?
6: Новосёлы.
3: Да.
4: Молодец, хорошо. А так для кого тогда скидка?
6: Ну, для новоселов.
4: Ну, молодец!
5: Скидка
4: ну, вот и все.
5: 15% для новоселов. СОМ – это сеть магазинов строительных и отделочных материалов. И если вы купили новое жилье в течение года, ваша бонусная ставка 15%. Подробнее на сайте som1.ru. Ну, а мы поздравляем тебя, получаешь сертификат на 2000 рублей в магазин СОМ.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
12: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тепло ли тебе денется?
16: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: Кофейный фестиваль.
1: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
0: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
2: 0+.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
8: Пора-пора. Мото.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
11: Лента.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9:52.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Соскучились по пробкам? Если нет, то не скучайте. На участке Челюскинцев от Восточной до Привокзальной начался большой ремонт. Снизили разрешенную скорость до 40 км в час. Рабочие меняют там бортовые камни, укладывают новый асфальт, поменяют также тротуары, сделают газоны. Все работы на проезжей части планируют закончить до конца августа, а благоустройство тротуаров, газонов до середины сентября. Ну и полностью движение перекрывать не буду, только в тех местах, где проводят непосредственно работы.
0: Еще раз, где?
2: Челюскинцев от Восточной до Привокзальной площади.
0: А, все понятно.
1: Да, с другой стороны.
0: Угу, угу. Небольшой участок.
2: Так именно. Что, кто там передвигается, там трафик большой, имейте в виду.
0: Да.
2: Росстат начал использовать новые формулировки при изменении цен. При снижении стоимости товаров и услуг будут писать официально. Цены снизились, а если цены выросли, то будут просто писать. Цены изменились. Рекомендованы Росреестром формулировки.
0: Угу. Ничего чтобы людей себе, в шок вот это сразу, да?
1: Обманчик.
2: Mm-hmm. Предлагаю сделать еще отрицательное снижение формулировки. Тоже.
1: Негативный рост.
2: Вот, да. А в Германии преподавательница профессионального училища умудрилась провести на больничном 17 лет, при этом продолжая все это время получать зарплату. То есть там за 17 лет она там буквально дней 30 или 40 суммарно отработала все остальное время.
1: Чем она болела?
2: Воспалением хитрости, я думаю, не только им. Само собой, многолетним лечением заинтересовались соответствующие органы. Против дамы возбудили уголовное, напоминаю, Германия. И там за подозрение в мошенничестве ей может грозить как раз-таки до 17 лет тюремного заключения.
1: Нормально, полечится заодно. За счет государства, конечно, но в одном помещении.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды у «Регинас». Синоптики обещают сегодня в Екатеринбурге переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 Regina's от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв Havail Pro Regina's на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: утро, 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 24 июля. И катапульта сегодня на выезде в автосалоне «Июль».
1: Да, мы сегодня находимся в «Июль авто», и вы можете приехать. Мы еще целый час будем здесь точно, на «Металлургов 65». И вот сейчас подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Рядом со мной находится коммерческий директор «Июль авто». Это Игорь Селин. Игорь, снова здрасте.
2: Да, снова здрасте.
1: Да, вот мы говорили буквально час назад о там новых брендах, о каких-то там ребрендингах тех марок, которые знакомы уже потребителю, что будет открываться у «Июль авто». Кстати, заранее поздравлять не буду, но с «Волгой» это интересная история. Но вот вторичка. Вы же еще и один из крупных игроков на рынке вторичного транспорта.
2: Если брать Екатеринбург, наверное, самый крупный. У нас там порядка 1000 автомобилей с пробегом стоит. И вот сейчас на «Металлургов 65», вот прямо за нами, за стеной, стоит 480 автомобилей, уж которые уже в продаже.
1: Это вот видели, эта парковка, там... которую мы видим из окна, прямо большое количество, и притом она такая облагороженная, то есть это не
2: да, какая-то... Да, можно погулять, выйти, посмотреть любой автомобиль, пройти тест-драйв, все машины уже доступны для тест-драйва, для проверки.
1: А как вы так вот в лидеры выбились? Потому что на самом деле вторичка качается туда-сюда, это достаточно сложная тема, это какие-то свои механизмы продаж, какой-то свой метод оценки?
2: Ну, это очень такая большая системная работа, но, наверное, одно из ключевых, что много сейчас обычных физлиц, то есть не профессиональных игроков рынка, а обычных физлиц там везут на продажу, на комиссионную продажу своих автомобилей.
1: Ну, то есть не просто в трейд-ин сдают, а именно на...
2: Трейд-ин — это обмен. Тут ты идешь покупать свой автомобиль, сдаешь нам свой предыдущий. А комиссия — это когда у тебя там есть свои задачи на эти деньги, не хочешь сам заниматься продажей, потому что, как ты говорил, что тяжело продать машину самому.
1: Ну да, да, есть возможность такая, да, потерять тяжело. Много времени.
2: Да, и, соответственно, приезжаешь к нам, отдаешь машину... Мы ее продаем, это ничего не стоит для тебя. То есть сейчас большие затраты идут на классифайды, на авито, на вторую. Вот, ну, это все еще достаточно дорого. Плюс ты не можешь как физик продать машину в кредит и через обмен тоже.
1: Ну, то есть тебе для этого статус юрлица нужен.
2: Ну, да, и банк, чтобы кредитовать.
1: Ну, как минимум.
2: Да. Вот. И что немаловажно, когда ты выставляешь свою машину продавать сам как физлицо, ты получаешь трафик только по конкретной модели автомобиля. Ну, кто звонит по этой машине. Когда ставишь машину к нам, у нас за месяц на «Металлургов» более 1000 визитов по автомобилю с пробегом.
1: Ну, то есть человек, может, хотел одну машину, а в итоге выберет именно твою.
2: Да. Просто приезжают посмотреть, потому что уже жители города и области знают, что здесь большая площадка, они приезжают к нам, ну, просто уже потому что знают, что здесь можно купить любую машину.
3: Сейчас есть самые такие вкусненькие, редкие варианты, можно посмотреть.
1: Ну, да, это вот. Вопрос из разряда, чего бы себе бы взял бы.
3: Вот сейчас из наличия что есть?
2: Слушайте, смотря такое. В каком бюджете. То есть здесь вопрос, ну, бюджета. Есть очень интересный, там, не знаю, джип, есть очень интересный Мерседес, есть очень хорошая Kia там с пробегом 20 тысяч. Есть танк Т-500, белый на коричневом салоне, максимальная комплектация, пробег у него 12600, он стоит сейчас в шоуруме. Есть Dodge, который привезли не там, не на продажу, какую-то с аукционов, да, там, с Америки, а конкретно привезли под себя в качестве коллекции, он стоит у нас тоже в шоуруме, можно посмотреть, прям реально классная тачка. Зависит от бюджета и от пожеланий.
1: И еще вопрос. А как происходит оценка? То есть насколько сильно оценка отличается от там, оценки других компаний, либо рыночной?
2: Здесь очень сильно зависит от конкретной ситуации. Потому что, допустим, у нас может стоять 10, да, таких автомобилей. Мы видим по ним спрос. И мы можем 11 купить там, ну, достаточно дорого, чуть ли не в рынок. Потому что мы понимаем, что у нас они продаются. Если, допустим, ситуация обратная, мы видим, что модель, ну, не так хорошо продается, конечно, есть небольшая разница. Но как показывает практика, вот объявления, которые стоят на классифайдах, это не цена продажи, это некая такая хотелка.
1: Хотелка, да. А по фактически
2: сделки... Ты выставляешь за 2 миллиона, а по факту ты выставляешь, там, продаешь за 1 800 000. Даже обычные физики, которые приезжают к нам на выкуп или на комиссию, они говорят, вот я, ну, как говорится, на дурака выставил 2 500. В принципе, я готов за 2 200.
1: Ну, понятно.
2: То есть здесь... цена на самом деле адекватна, если учитывать скорость продажи и учитывать отсутствие полностью заморочек на продажу своего автомобиля.
1: Ну и, соответственно, это весь спектр, в том числе юридических услуг в плане чистоты сделки.
2: Да, потому что сейчас есть достаточно много мошенничества, и мы с этим регулярно сталкиваемся, наша служба безопасности тоже, потому что бывает вот по теме Долины, да, так называемый.
1: Да-да-да.
2: Человек продает машину, мы говорим, вы понимаете, вы продаете, мы понимаем, мы ему выплачиваем деньги. Он приходит через 30 дней со следователем и говорит, я был под влиянием мошенника.
3: И... Это схема Долиной, да?
1: Да, да, да. Мы как раз об этом и говорим.
2: Таких случаев около 6-7. в месяц.
3: Обалдеть.
1: Да, то есть люди пытаются.
2: Да, они прямо приходят со следователем, и мы эти все вопросы, конечно, решаем. Но, допустим, недавно была история, на машину упали аресты, потому что собственник там через два колена попал под банкротство. И вы как физик от этого не застрахованы.
1: Ну, то есть, когда ты физик с физиком заключает сделку...
2: Все проблемы чисто твои. Предыдущий физик выкидывает условно симку, и то, что будет с твоей машиной, что ее нельзя поставить на учет, что было у нас кейс по купятой. Привезенка, ну, параллельный импорт, привезли, мы ее продавали, она уже стояла на учете в России полтора года, и таможня на нее аннулировала ЭПТС, ну, электронный ЭПТС, просто потому, что вот ее привезли в Россию в 22-м году, а поставили на учет в 23-м. Там, ну, там длинная семейная история. Не на продажу везли, везли под себя, поставили на учет спустя полтора года, и спустя еще два года таможня аннулировала ПТС. Я не думаю, что физик как бы вот так решит этот вопрос.
1: Ну, да,
2: вот если бы я как физик, мне сказали, у тебя ПТС аннулировано, едь в таможню, разбирайся, потому что три года назад ее не поставили на учет, я бы офигел. Когда покупаешь машину юрлица, все-таки это, ну, это решает вопрос за тебя, юрлицо. И мне кажется, это супер сейчас важно в текущей ситуации.
1: Ну и вопрос, соответственно, раз мы про вторичку начали разговор, вообще как себя сейчас китайские марки чувствуют на вторичном рынке? Много ли они теряют? Можно ли их брать вообще со вторичного рынка из-за состояния или там наоборот каких-то нюансов, связанных с ценой, там продавать, как сейчас те же самые китайские автомобили? У вас много в портфеле китайских брендов, которые новые машины представляют. А как они со вторички-то вообще?
2: На самом деле, ну, надо понимать, любой автомобиль, когда выезжает из салона, он теряет в цене. Это как бы хоть европеец, хоть китаец, неважно. Премиальный автомобиль теряет больше, там, масс-бюджет теряет меньше. Но сейчас, в силу там постоянного какого-то изменения цен на автомобили, машины, которые покупали вы там даже китайцы в 22-м году, там, в 23-м, вы сейчас их сдаете, ну, плюс-минус в эти же деньги. Да, новые стоят чуть дороже, да, но это такая реальность сейчас в нашей стране. Я вот когда работал продавцом там, в 2014 году, мы продавали Солярис за... Он стартовал 379 600.
1: Ну да, за 400 тысяч почти.
2: Да, это уже была комплектация с кондиционером 1.4 механика. Сейчас этот же Солярис пробегом 250 стоит типа 700-800. Тут как бы общая ситуация поменялась, но в целом китайцы на вторичке ликвидны. Вопрос цены. Если вы хотите купить китайца с пробегом, это на самом деле прикольная история, потому что, допустим, возьмем танк Т-500. Сейчас из-за там новых утилей он новый стоит порядка 7. А вот у нас, который сейчас белый, стоит на коричневом салоне максимальная комплектация, он стоит 4800, 24-й год, пробег порядка, вот я как говорил, там до 12 тысяч километров, или там 15, что-то такое. Я считаю, это очень круто.
1: Ну, конечно, учитывая, что это практически новый автомобиль.
2: Да, но и покупали в том году, ну, в 24-м году его покупали не за 7, покупали там в районе, условно, там 5, наверное, был. То есть плюс-минус продается в то же деньги, китайцы на вторичке продаются хорошо, мы видим по ним прямо интерес. Причем все китайцы у нас их, как правильно заметил, много автомобилей с пробегом стоят. Хорошая оборачиваемость, хорошая ликвидность.
1: И вопрос, есть ли какие-то советы, на что обратить особо внимание, может быть, какие-то инструменты финансовые, которыми можно воспользоваться именно в текущий период жителям Екатеринбурга? Вот придя, допустим, в июль авто, есть ли что-то, чем вот можно в течение июля воспользоваться, на чем акцентировать внимание в плане экономии?
2: Мне кажется, на рынке с пробегом важна история с гарантией, ну, это он и отличается от новых машин, и у нас есть такой продукт «Июльтехзащита». То есть он стоит вменяемых денег, но за эти деньги вы получаете некую страховку на ремонт в течение года. То есть там туда попадают основные узлы агрегата, двигатель, коробка и так далее. Вот. Мне кажется, вот это важный момент, что покупая автомобиль с пробегом, вы все-таки немножко уходите от потери стоимости, как он выезжает из салона, это раз. Во-вторых, вы можете купить машину с пробегом, это два. Ну, то есть все, по сути, плюсы нового автомобиля, только машина с пробегом где-то чуть дешевле, да, стоит. В-третьих, мне кажется, это важна репутация дилера, и важно покупать в больших компаниях, большим зданием, капексом, большой парковкой. То есть это дилер, который давно на рынке, держит репутацию, и он может решить вас, ваш вопрос там, без каких-то там, ну, негативных последствий и так далее. Вот. И касаемо инструментов, трейд-ин, кредит, здесь все стандартно. У нас есть кредитные программы на авто с пробегом, они тоже распространяются, там ставка вот 14% можем, от 14,6% можем получить ставку. Ну и плюс высокая оценка, мы можем какие-то автомобили принять дороже. Ну и сейчас конец месяца, надо выполнять планы продаж, у нас распродажа. Приезжайте, будем договариваться чуть ли не в индивидуальном порядке.
1: Ну и плюс ко всему, если я не ошибаюсь, в июле действует скидка. День рождения у июля авто в июле. Соответственно, есть еще и скидочная программа. Можно

0: для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Высокие потолки до 3 метров.
1: Система очистки воздуха и воды.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне июль на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Внимание, киноманы! Для вас окончательный монтаж. Игра, которая требует угадать фильм 233.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:20 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
5: Итак, друзья, принимаем звонки. 237-104. У нас что-то опять у людей в пятницу дрожь какая-то появилась в пальцах, все срываются, звонящие. Напомню, что нужно будет угадать кино по первым и последним словам и нашим подсказкам. 237-104 – это телефон прямого эфира. Вот прямо сейчас линия свободна. Пожалуйста, дозванивайтесь и участвуйте в розыгрыше. Пока звоните, хотел сказать, что вчера что-то я... сорвался опять звонок.
6: Что было вчера, рассказывай.
5: Да, я вчера посмотреть решил фильм. И вот что-то пока что...
4: Какой?
5: А что вы срываетесь-то, ребят? Ну мы же ждем ваших звонков. Прям
7: мы не кусаемся.
4: Алло.
5: Доброе утро. Алло.
4: Так.
5: Вообще,
4: фильм-то какой посмотрел?
5: А я так и не понял. Я не помню название просто.
7: Это короткометражка была?
5: Нет, какой-то... А, это про единорога. Ужастик. Алло.
4: Алло, алло.
8: Алло, алло.
5: Да, привет, потише приемник сделай, как тебя зовут?
8: Да, добрый день, меня Дмитрий зовут.
5: Дим, что посмотрел из последнего? Я вот вчера начал смотреть фильм «Смерть единорога».
7: Да, о, да, вспомнил. Там с Уэнсди, который, по-моему.
5: Да, да, да, но это на самом деле...
7: Посихотина?
5: Амно кино я его называю.
6: Как ты это выбираешь вообще? Рандомно.
5: Просто вываливается в рекомендации.
4: Мы Диму спросили, что ты посмотрел?
8: Да, если честно, ничего особенного не смотрел.
5: Сериальчики смотришь, True Crime или что? Что?
8: Мультики.
4: Мультик.
5: О, из мультиков что-нибудь свеженькое есть интересное?
8: Ну, аниме в основном «Боевой континент» второй.
5: Кто-кто боевой?
8: «Боевой континент» вторая часть, второй сезон.
5: «Боевой континент»?
4: Я даже не знаю такого.
7: Аниме,
8: да,
7: что
8: да,
5: ли?
8: Да.
5: Это аниме?
8: Да, да, да. Да.
5: Ну, интересно, я посмотрю. Значит, сейчас мы для тебя приготовили не мультфильм, это художественный фильм. От него остались первые и последние слова. Мы тебе их прокрутим, а потом дадим 3 подсказки. Итак, слушай внимательно. Поехали.
9: Attention. Я крут! Я силен! Мощь! Объем!
10: Окончательный монтаж.
11: Надо отдохнуть, восстановиться и снова лечь на скамью. Жизнь даст еще один шанс, и я его использую. Ведь меня зовут Дэниел Луга, и я верю в фитнес.
5: Подсказки нужны тебе?
8: Ну, я думаю, нет, потому что вообще ничего близкого не нахожу.
5: Ну, жаль. Мы тогда тебе желаем хорошего дня. Давай счастливо. Следующий звонок будем принимать. Да, пока дозваниваются наши радиослушатели, я дам подсказки. В этом фильме вы могли увидеть зеленые пятна на лице и теле, оторванный большой палец на правой или левой ноге, сейчас точно не вспомню.
7: Качалка, качалка.
5: Но, да, да, кучу блинов, штанги и так далее. 237-104, ребят, ну это вот те, кто смотрел это кино, точно мимо не пройдут. Алло.
12: Добрый день.
5: Добрый, как зовут тебя?
12: Дмитрий.
5: Что за фильм, Дима?
12: «Кровью и потом анаболики».
5: Абсолютно да. Верно, да, «Кровью и потом анаболики». Создатели этого фильма вынуждены были в какой-то момент давать несколько подряд остановок, чтобы говорить, ребята, это до сих пор правдивая история.
6: Какой кошмар.
5: Там такой трэш «Три качка» устроили.
7: Это комедийный боевик, да, «Три качка».
5: Это не комедийный боевик, на самом деле.
7: Ну, чернушка такая там.
5: Ну, это да, это прям по реальным событиям. Это по реальным событиям, где банда из 3 качков вымогала деньги, убивала людей и, короче
6: говоря... Ну, а я думала, они сами себе руки-базуки.
5: Нет, там сам себе Дуэйн Джонсон палец оторвал.
7: Отстрелил. Майкл Бэй ни много ни мало снимал этот фильм.
5: Ну что, поздравляем тебя, Дим, с победой. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. Давай, 3-4.
12: Катапулька!
13: На радиопилот.
14: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
3: Доброе утро. 10:27 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Ну что, шаман провел модный обряд. Лютые кринжалите, ребята. Сжег свои кожаные штаны.
4: Сказал, вы меня в них больше не увидите.
3: Сжег в русской печи. Да, говорит, настало время перемены. Где же теперь микрофон носить? Вот.
4: Такого вопрос-то. Шамана ты не увидишь, да.
5: Учитывая, что он без трусов выступает.
3: Сжигание было под песню «Братья славяне». Также Ярослав его зовут. Добавил, что теперь всех ждет новый шаман. Настало время перемен. Уже такие, может, пощади, может, не надо. А еще люди в комментариях пишут, мол, это был обряд осквернения русской печи.
6: Да-да-да.
3: Как теперь в этой русской печке хлебушек печь после этих шаманских штанов?
4: Ну, видимо, она уйдет в музей шамана, туда же, куда и кусок Байкала. Вообще, я, конечно... Лютая кринжатина заключалась не в том, что он сжег кожаные брюки свои. Это я понимаю, для чего он делал. Просто он стоял в национальной рубахе на современный манер. И в драных джинсах. Ну, слушайте, ну кто-нибудь, дайте парню стилиста нормального. Пусть объяснит, что хотя бы из льна брюки надеть надо в таком случае, чтобы, ну, выглядело более-менее органично. Но стоять в рваных джинсах и жечь кожаные шорты, брюки, там, я не знаю.
6: Надо было и джинсы снять туда же.
4: Я вообще, я смотрю на это, на все, думаю, господи, какой диссонанс, куда я попал?
3: Это, да, все происходит в наше время, на наших глазах. Это просто, такого не было вообще никогда. Когда и в Японии ужас ужасный, сами женщины японские в ужасе от нового вида домогательства. Вот на, нас вот
5: со стороны мужиков
3: шаманом так вот мучают, а там, да, волосатые мужские ноги. Токио атакует аномальная жара, поэтому власти разрешили офисным сотрудникам носить шорты, чтобы они могли переносить эту адскую температуру. И теперь многие девушки выступили резко против такого решения. Им настолько больно, неприятно смотреть на волосатые ноги мужчин, что они даже уже придумали отдельный термин. Ну, по-японски это там звучит, но в общем, в переводе называется «харассмент волосатыми ногами». И теперь мужчины вынуждены аж ходить на лазерную эпиляцию, чтобы не травмировать окружающих женщин и ходить в шортиках, но с гладкими ножками. Как вам
4: этих
3: такая история?
4: Бы женщин в плацкарт до Адлера, когда ты еще эту волосатую ногу ночью получаешь в лицо возле туалета с боковушки. Там же специально, там же есть ребята-рыбаки, я таких называю. Они прям выбрасывают свою удочку, и в нее обязательно один человек за день-то прилетает. Вот там харассмент, так харассмент.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
11: Реклама.
12: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас... Нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на mytechtelecom.ru.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
20: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
21: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам за года. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: Маяке твое греческое настроение.
1: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
6: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
7: Катапульта. Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:38 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
2: Ну, сейчас быстренько о трудностях, которые есть для автомобилистов. Затруднения продолжаются со стороны из-за плиты и Березовского в направлении Норильской по проезжей. Вот этот участок, он не просыхает вообще. Пробки и проблемы на нем постоянные. Затруднения в движении в районе Щербакова-Самолетной со стороны Ботаники. Также высока плотность на Старом Сибирском тракте под Калиной, сужение там, и больше народу стоит сейчас по факту со стороны переезда. Также затруднения в районе вокзала на Челюскинцев, съезд со стороны Восточной, Карла Липнихта в направлении Ленина и Центральной гостиницы, затруднения в районе Восточной Первомайской, Восточной Куйбышева, пробка из-за аварии в районе Радуги на переезде через трамвайные пути, и так-то как бы не сахарный. Затруднено движение на выезд из города по Космонавтов перед Шевской. Вот это, пожалуй, такая самая неприятная пробка. Неужели так рано люди решили свалить прямо из города, чтобы быстренько куда-нибудь отдохнуть? Остальные районы не перегружены пока так вот прям локально. Есть затруднения, но это можно проехать достаточно быстро. Заранее выбирайте маршрут, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий Центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У людей всюду все как у людей. Я поставил катапульту во дворе и полетел. Я поставил катапульту во дворе и полетел.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
1: Доброе утро. 10:40 в Екатеринбурге.
2: Внимание, господа, сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104 и, ответив на вопрос, выбрав правильный вариант ответа, выиграть приз.
1: От нашего спонсора это ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс».
2: Итак, ждем вашего звонка. Еще раз напоминаю, 237-104. Звоните, отвечайте на вопрос, который мы для вас приготовили, и получайте призы. Алло.
7: Алло, да, здравствуйте.
1: Привет.
2: Да, привет, как зовут тебя?
7: Антон.
2: Слышу, за рулем, Антоха.
1: Антош.
2: Ты за рулем, Антон?
7: Да, да, за рулем.
2: Часто ли в потоке тебе попадаются автомобили G-Tour?
7: Не помню.
1: Не обращаешь внимания.
2: Но ты видел автомобили G-Tour T2? Те, которые побольше. Чего у тебя со звуком происходит, Антош? Закрой окно. Окно закрой. Вот так хоть что-то слышно.
1: Да.
2: Внимание, тебе вопрос. Как называется тюнинг версии G-Tour T2? Варианты ответа.
1: Крыло серебряного дракона, хвост дикой чайки или зуб сытой панды?
2: Ну, тут, мне кажется, исходя из метода исключения, можно выбрать правильный ответ.
1: Давай так, дракон, чайка.
2: Кого? Ты про чайку все. Ну, жаль, дружище, это неправильный ответ. 237-104. Ну, какая хвост дикой чайки?
1: Ну, что они там?
2: Кто на связи? Доброе утро.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте, как зовут вас?
8: Юля.
2: Юля, ну вы какой вариант выберете по тюнингу G-Tour T2?
8: А я не слышала вопрос.
2: Значит, называется тюнинг версии G-Tour T2 как? Крыло серебряного дракона, хвост дикой чайки или зуб сытой панды?
8: Все да, наверное, дракона.
2: Ну, естественно, да? Крыло серебряного дракона. Ну, да, какая там панда сытая?
9: Ты молодец, ты получаешь набор для ухода за автомобилем. Ну и открылся новый дилерский центр G-Tour на Селькоровской, 22. Поздравляем
2: сейчас
9: тебя.
2: Юль, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
8: Катапульта!
6: На Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
7: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а отдых какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
15: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
14: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
16: Продолжите фразу. Три десятки – это...
17: Такси. Я на работу езжу.
18: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
19: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+. Автомагистраль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:51.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Екатеринбурге. На стадионе «Калинец» собрались 800 спортсменов из 70 регионов страны, а поборются они за главный приз – это 3 миллиона рублей. Его получит тот, кто побьет мировой рекорд. Вечер завершится сегодня выступлением певицы Ольги Серябкиной. Сам чемпионат продлится до 26 июля. И, кстати, в ходе этого чемпионата определят тех, кто будет представлять страну на Олимпиаде в 2028 году.
0: Прекрасно. Круто.
1: Поедем на Олимпиаду в 2028 году, да?
2: Ну, вроде бы как МОК же уже восстановил наше членство в этом комитете. У этого чемпионата, кстати, очень крутое промо было. Мне оно попалось на Матч ТВ. По Екатеринбургу, по центральной улице, по Малышево, прошлись огромные гиганты-атлеты. Ну, так, кринжевенько немного выглядело, но запоминающееся.
0: Ну, привлекли внимание, конечно.
2: Кстати, к этому чемпионату установили на плотинке одну из фигур атлетов. Да. По-моему, вот как раз в районе там, где... не набережная, а вот именно сама плотинка, где музей находится, можно сфотографироваться до конца выходных, до конца недели она там будет стоять, так что welcome на плотинку. Но тем временем Wildberries начал выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Как сообщила сама Татьяна Ким, первое начисление уже получают предприниматели, в первую очередь поддержку окажут малому бизнесу, это более 80 тысяч продавцов, и средства должны поступить на баланс в течение ближайших суток.
3: Ну, там миллионные убытки у людей, конечно, столько, да?
2: Особенно малый бизнес, который буквально на этом живет за счет этих продаж, иногда себе даже в ноль и в минус работает, они, конечно, да, жесткие убытки понесли.
1: Ну, что делать, ребят, что вы хотели?
0: Такая обстановка, да.
2: А в США вдруг стал хитом продаж бластер, так называемый пердежный. Короче, суть этого бластера в том, что он собирает воздух вокруг и запускает его прямой наводкой на несколько метров. А можно напускать газов самому, можно использовать спрей с специфическим
1: запахом. Ну ладно, хоть это можно.
2: А затем шмальнуть по цели. Цена такого оружия массового поражения $75, и уже раскупили первую партию, так что берегитесь, возможно, скоро дойдет до нас.
3: С разными запахами прям, да?
2: Любой запах на ваш
0: вкус. Вот они, воздуханы.
2: Да.
1: Вопрос, калибр какой?
2: Калибры тоже бывают разные, но на несколько метров. То есть, там, не знаю, до соседей, там, не знаю, до дома напротив вряд ли он достанет. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Лето, солнце, жара.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в Екатеринбурге переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:55 в Екатеринбурге. Ну что, мы заканчиваем катапульт, заканчиваем рабочую неделю.
4: Да, ребята, сегодня у нас выездная катапульта на Металлургов 65. Это Юль Авто. Здесь большой выбор и моделей разных марок. Тут еще и рядышком скоро будет открываться Волга. И огромная просто парковка со вторичным транспортом. Можно выбрать для себя автомобиль практически под любой бюджет.
5: Да, спасибо. А еще сегодня можно отметить, наконец-то, Международный день заботы о себе. Позаботьтесь о себе.
4: Да. О себе туда-сюда позаботиться?
5: Да. И день флориста. Просто, если вам нравятся цветы, просто купите их себе, ничего не ждите.
6: Главное, не срывайте их с клумбы чужой, а то за это может прилететь.
5: Или сами выращивайте.
4: Сколько интересных аналогий про букеты и клумбы у меня сейчас в голове, вы бы знали. Но в любом случае, ребята, выходные будут вроде как жаркие.
3: Очень.
4: Хорошо надо отдохнуть прямо. Вот прям, да.
6: Сезон может быть закрыть или открыть.
4: Что, ну как закрыть, открыть? Рано еще, подожди, это после дня ВДВ обычно закрывается.
5: Ну, да.
4: Потихоньку на спад идет. Ну и в общем, мы всем желаем здоровья. 3-4.
7: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: плана.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
13: Категория 18+.
14: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
15: 12+.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уральский кофейный фестиваль.
4: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
3: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
5: 0+.
6: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
7: Если начать замечать красоту... Жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы вместе, это здорово. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский заступил на вахту микрофона. Сейчас готов озвучить информацию о дорожной ситуации в проверке на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, всего лишь местами затруднения. Пробки по проспекту Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров, по Московской от Объездной до Волгоградской, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Губахинской и проезжей от Мурзинской до переулка Укромный. Движение чуть затруднено по Объездной от Громова до Амундсена, по Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, по Амундсена от Академика Бардина до Объездной. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, проспект Космонавтов от дома номер 87 до Бакинских комиссаров, пульсирует ЕКАТ от 20 до 19 километра. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Испытание новых треков прямым эфиром. Ежедневно с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека, их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сесерте из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило 5-ю смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 25 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем до плюс 31 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Гости из прошлого, One T Cool T, The Magic Key. На 104.10 FM только что чуть раньше Алеф Арбен и Рене Миллер исполнили Body Talk. Привет, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Супер темы в нашем эфире зимой являются горячими хитами, а летом охлаждающими. Да, ваш приемник может работать в качестве кондиционера. Включайте погромче радиопилот и будет хорошо. В ближайшее время в эфире продолжение нашей музыкальной программы Teddy Swims. Очень скоро дальше KDDK, Playman и Hadley, Градусы, Фаррелл Уильямс со своими произведениями. Примерно в 12.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
8: Круто!
9: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
10: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
11: Пора-пора. Емота.
9: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
10: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
13: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
15: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от РСС по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто. Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
16: 12+.
17: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
18: Семья считает, надо брать.
19: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
20: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
21: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Ого! А что это у вас тут происходит?
23: Мы построили катапульту.
24: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
24: Поможешь?
22: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
24: Да! Ура!
25: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
26: Она на горках.
25: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
27: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
28: Дневной драйв.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды.

0: и с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». Девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-edb.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются. Сказала ей...
4: Срамота!
3: Да вы как? Мне не сказали?
4: Без матери!
5: Я тоже хотела!
3: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если снимали... ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так работали. Они мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок, но то, что вот такой семейный подряд, такая
6: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
4: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
2: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
9: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
10: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Мечтайте.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, 25 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем до плюс 31 градуса.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радиопилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радиопилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «АМ Капитал» Автомир на Новгородцевой 4А.
4: Информация на правах рекламы.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Когда город празднует. Когда ревут моторы. Когда спорт становится шоу. Когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер», 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие «Комсомола 38Б» и «Артинская 18». Сайт skillpro66.ru.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курортов Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
15: Артем, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
17: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
18: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
19: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
0: на Радио Пилот.
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», дилерский центр «Амода» и «Джейку» и «Юль».
22: Информация на правах рекламы.
23: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Юль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
24: Полчаса только музыка.
25: Без рекламы.
24: Музыкальный нон-стоп.
25: На Радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. В Екатеринбурге пешеход погиб из-за ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и дальше пытается перебегать пустую встречную. В этот момент его избивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте аварии. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Авария произошла сегодня на улице Крауля. Погода в Екатеринбурге продолжает ставить рекорды. Четверг оказался самым теплым 23 июля за последние 18 лет. Среднесуточная температура поднялась чуть выше плюс 24 градусов, а дневной максимум составил плюс 31. Жарче всего в четверг было в Туринске и Красноуфимске, плюс 31 и плюс 35,5. Сегодня жара, принесенная антициклоном, продолжит усиливаться. В пятницу и субботу в прогнозах для Екатеринбурга и Свердловской области также обозначены дожди и грозы. А самым жарким в Екатеринбурге будет предстоящий понедельник. 27 июля температура достигнет плюс 35, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 25 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем до плюс 31 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас легендарный хит «Infinity», но в новой диско-версии от исполнителя «Нари». «Infinity» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Это Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. Тема называется Old Town Road. Чуть раньше Guns N' Roses London Galaxy на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Сейчас представлю вам участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь есть разные аттракционы, а есть и серьезная тема. На нашем сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый смертельный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. Сбор средств идет в фонде «Анна-Мария». Мы помогаем на нашем сайте. Лекарства от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не сможет заработать. Только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» здесь на нашем сайте pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария». Спасибо всем, кто уже поучаствовал в этом сборе, и призываем всех неравнодушных принять участие. Спасибо за внимание. В нашем эфире далее для вас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Очень скоро дальше Диджей Годжа, Араш Елена, Майя Мишель, Роза Лин, Эминем и Риэнна. Кое-кто еще интересный и по-хорошему волнующий. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
8: Белл

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг-холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг-холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
9: «Субару» — автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
11: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Мистаки. Твое греческое настроение.
1: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
6: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды. Есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
7: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328 25 00.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это «Паритет».
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Мажитур.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
0: 20 лет заботы.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень, подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 25 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем до плюс 31 градуса.
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. Секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас красивый летний расслабляющий хаус-трек, один из последних релизов легендарного лейбла Ninja Tune. Наши давние знакомцы дуэт Софи Такер и Карлита. Тема называется «Манта».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Джонни и Федюк. Лето. Чуть раньше Тедди Свимс. Мистер Ноу-Ит-Олл. Мистер Всезнайка. На 104.10 FM. Привет всем-всем-всем из нашей студии в центре города. Тем, кто только что включился, тем, кто с нами всегда. Да-да, здорово, что мы вместе. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час в нашем эфире стартует антипробочное шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту на бис». Кстати, «Катапульте» недавно исполнилось 20 лет. В честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Мангальную зону и бассейн уже разыграли. В розыгрыше детский велосипед, батут. Победитель сам выберет себе приз. В следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы этой недели. Каждое утро звучит вопрос. Задача слушателей — ответить на него в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радиопилот». Вот вопрос, который звучал сегодня с утра, повторю его вам по секрету. Откуда, по легенде, Морозов рассказывает о пробках в «Катапульте»? Варианты ответа: с развязки на Калине, со смотровой площадки Высоцкого или с крыши Ленина 41. Ожидаем ваши ответы в нашей группе ВКонтакте «Радио Пилот Екатеринбург». Спасибо за внимание, желаю удачи. А нашу музыкальную программу скоро продолжат Моранди, Бауса, Лёни Келм-Скотт, Медуза и Хенри Камамиль, Колорс. Какой-то еще интересный, пусть это будет сюрприз. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на Металлургов 65А.
10: Атмосфера просто космос!
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
14: 12+.

0: 3, 4, 5. У нас ставка 3,5.
1: Семья считает, надо брать.
2: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
3: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0% до 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О!

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
7: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются, сказала ей.
4: Срамота!
3: Да вы как? Мне не сказали?
4: Без матери!
5: Я тоже хотела!
3: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так работали. Так она не мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли.
4: Рук,
3: да. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок, но то, что вот такой семейный подряд, такая
4: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
2: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на металлургов. Поехали!
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Подход к лечению – залог быстрого выздоровления при острых хронических заболеваниях. Выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
1: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Анан. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Капца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Паулса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Паулса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 25 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем до плюс 31 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
9: 469 лошадей.
7: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит антипробочное шоу «Навигатор». Ведущий поприветствует вас после 16.00. После «Навигатора» в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите. А в 9 вечера я вернусь сюда и представлю вашему вниманию новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова. Будут гости, готовлю собственную компиляцию. Будет хорошо, если вы услышите. До встречи. Вечером жду. На прощание от меня сейчас ловите хороший летний трек от Chloe, Kayle и Mid. Тема называется Let Me Dance. Всем спасибо, услышимся вечером на 104.10 FM. Пока.
12: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say.

0: Привет всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 5 и, естественно, в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Навигатор уже вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Тут, в Нижнем Новгороде, неплательщик элементов спрятался от приставов в диване.
0: Это же классика.
3: Его выдала собака. В общем, план, казалось бы, был хороший. 56-летний мужчина накопил долг по алиментам перед сыном более 220 тысяч рублей. Уведомления все игнорировал. Тоже принудительные меры, какие-то взыскания не помогли никак. И против него возбудили дело за уклонение, объявили в розыск федеральный. Mm-hmm. Ну, в общем, там подключили все силы.
2: Посмотрели под кроватью федерального розыска, заглянули под кресло.
3: Вот, да. И пошли в итоге его квартиру обыскивать и обратили внимание на собаку, которая возле складного дивана нервничала, что-то сидела. Мужик оказался прямо там, очень не хотел вылезать, изо всех сил цеплялся
2: можно
3: за диванные подушки.
2: Можно было немножко его подкладывать, проскладывать, видишь, бы вынес сам.
3: Может быть,
0: я не знаю, учитывая количество подобных случаев, я бы на месте приставов уже, когда захожу в квартиру, даже если я вижу должника, я бы такой, ладно, я все равно пойду в холодильнике поищу.
2: Холодильник, шкаф и вот диван, это три ключевых вот эти столпа уклонистов от алиментов.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Космонавтов стоит от Совхозной до Бакинских комиссаров. На Шевской затор от Совхозной до Космонавтов. Не едется по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. На Трудовой, Губахинской проезжей толчья от Березовского тракта до Укромного переулка. И нужно потерпеть на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».

0: продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
5: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
6: Границы Европы и Азии.
7: Лучше майонез. Уральский рок.
8: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 минут 5-го. С вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
0: И чтобы поучаствовать прямо сейчас, звоните 237-104. Алло, алло.
1: Добрый день.
3: Привет.
0: Ну вот, сорвался звоночек. Ну что ж, здесь мы проверили, теперь можно уже и пообщаться. 237-104. Вот не сказал, не успел, что надо находиться в зоне устойчивого покрытия сотового. Это как, знаешь, как
3: это
0: мантра.
3: Вот ошибка была.
0: Постоянно может, тогда бы хорошо.
1: Я грустить не буду, сбросили себя рибидерчи.
0: Алло, алло.
1: Добрый день.
4: Ассаламу алейкум, господа.
0: Как зовут тебя?
1: Вот это зашел,
3: вот это праздник, человек.
0: Представишься? Или ты джин из бутылки? Иван, скажи нам, Иван, где ты вообще, как ты там?
3: Ты в порядке,
4: Иван? Я, короче, по Челябе еду на дачу.
0: А у тебя дача в Челябинске?
4: Ну, тут как бы, здесь Снежинск.
0: Город. Какие там планы на дачные угодья?
1: Ну, у тебя слышно, что у тебя настроение человека, который на даче едет.
4: Лодка куплена, мотор куплен.
0: А тяпки?
1: Тяпки не брал. Лодка куплена, мотор куплен, жена в городе оставлена.
4: Едем! Так точно, так точно.
0: Эх, радостный какой еще и подарок, может, получишь, если справишься с нашим заданием. У нас для тебя одно словечко есть и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня пашетта с двумя буквами Т. Пашетта.
3: Может быть, это такой вид итальянской пасты. Может быть, есть такая карманная скрипка. Либо это такой меховой шарф.
1: Или если ты хочешь друга Пашу оскорбить. Говоришь, пашетта, иди сюда.
0: Это девчонка Пашкина. Пашетта, что такое? Как думаешь?
4: То, что это что-то, наверное, с инструментом связано.
0: Инструментом? А это как?

0: Руки забрать, Иван, скажи нам, ты театрал вообще, нет? Просто есть пара билетов на любой репертуарный спектакль в театр драмы, театр кукол или Коляда театр. Но если больше по концертикам, имеется билет на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2» 31 июля в клубе «Нирвана» будут музыканты соревноваться за мотоцикл. Есть два билета на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» 6 августа в Летнем театре парке Маяковского. Может сертификат, салон дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Что, Иван, решаешь? Ох, Ванька, Иван. Ой, пропал. Я думал, что ты молчал-то долго.
1: Да, я тоже думаю, он не похож на человека, который молчал бы долго.
0: Да, ну что ж, будем тогда с ним связываться за эфиром.
1: А, да, будем связываться за эфиром. Ну, остальным напоминаю.
0: Опа! Ваня, ты с нами? Ты
2: что там? Это пранк был?
0: Ты что там творишь, Иван? У тебя ухо от жары распухло так, что заблокировал. В общем, ладно, оставайся на связи, за эфиром будем стоять с подарком. Решай сейчас громко и четко, крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4. Ну, так я и думал.
1: Давай,
0: кричи давай.
1: Сделай нам, крикни. Сейчас. Да не так вот.
3: Офигенно!
1: Вот так вот.
4: Офигенно!
3: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама. Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настройки.

0: как звучит. Турбо Картинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо Картинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Привет всем лево и право рульным в Екатеринбурге. 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Затор ждет на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На Космонавтов пробка от старых большевиков до бакинских комиссаров. Ситуация не радует на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. На Шевской застряли от Совхозной до проспекта Космонавтов. Плотно на бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов. И на проезжей нужно потерпеть от Краснодарской до Норильской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный».
1: Базулят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем, кто знает, что игровая индустрия не закончилась на Косынке. В Екатеринбурге 16:32. А с вами навигатор, в котором пришло время рубрики «Игротека». Сегодня игра «Рецидивист». Я когда-то рассказывал про ее бесплатную демку. И вот вышла полная версия игрухи под названием «Dino Blade». Это слэшер-экшен от третьего лица, где вы играете за спинозавра, динозавра. И он не какой-то антропоморфный, он обычный и в зубах держит меч двуручный. Восхитительная игра, которая, естественно, наверное, больше работает как какой-то... Ну, такой прикол, нежели полноценная игра. Но все-таки дошли до выхода первой вот этой вот версии 1.0. Естественно, побольше контента стало, несколько боссов завезли. Единственное, что хотелось бы, как будто выбора персонажа еще. Но нет, вы всегда будете играть за этого спинозавра.
3: Еще бы гамму посветлее, потому что порой там темновато, да, настолько, там что не понимаешь, куда.
2: Да и в целом, да. Единственное, что отмечается из прикольного, очень жесткий прямо... Они постарались над саундтреком больше, чем над всей игрой, наверное. Он прикольный, динамичный прямо, в боях вообще хорошо работает. А стоит игра сейчас 769 рублей. И теперь давайте поговорим. Но если бы это была прям игра, можно было бы купить за деньги. Но это же приколюха. Тут в основном все отзывы положительные. И кто играл, у всех одно мнение, что игра, она вот чисто ради вот этого так называемого Hell yeah! момента небольшого. Но, конечно же, полноценно ее тяжело назвать. Много пустых пространств, которые, в общем-то, бессмысленно достаточно исследовать, если по-доброму. Там есть какие-то улучшения, разброс. Но поскольку в игре нет ни инвентаря, ничего, то тогда как бы и смысл вообще. Плюс ограниченный достаточно набор движений, поэтому, знаете, я бы, наверное, бы сказал, что может прям покупать не обязательно. Но если вы знаете вдруг какие-то другие методы, то поприкалываться именно можно. Вечерок, там контента в игре на пару часов, если нигде не сидеть, не рассматривать.
3: Мультиплеер был бы вообще конфет.
2: Да, к сожалению, тоже не подвезли, хотя были у них разговоры, но на разговорах это все и закончилось. Непонятно, будут ли еще как-то игру развивать. Я надеюсь, что да, потому что концепция прикольная. Это забавно, когда вы играете за очень акробатичного динозавра, который в прыжках вламывает двуручным мечом другим динозаврам, которые держат мечи в зубах, а иногда других динозавров поменьше в качестве оружия. Поэтому, да, если вы хотите немножечко удовлетворить свою вот эту детские приколы с динозавров, то тогда, безусловно, качайте Dino Blade. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
2: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
5: Цена за комплектацию комфорт.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Круто!
14: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
15: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
16: Пора-пора. Емота.
14: Дорогая, мы на трейке. Классно потренировались. Довольны.
15: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
17: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
18: Привет, Екатеринбург. МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
19: Категория 18+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,1. В Екатеринбурге 16:46, а с вами «Навигатор».
1: Тем временем, в честь 20-летия утреннего шоу «Катапульта», весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. В следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульта» разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день звучит вопрос, и ваша задача — ответить на него в личных сообщениях в группе «Радиопилот» ВКонтакте. Сегодня вопрос был следующий. Откуда, согласно легенде, Морозов рассказывает о пробках в «Катапульте»? Варианты ответа: с развязки на Калине. Второй вариант — со смотровой площадки Высоцкого. Третий вариант — с крыши Ленина 41. Напомню, свои сообщения отправляйте в личные сообщения в группу «Радиопилот» ВКонтакте.
2: Помните, не так давно появились вот эти вот антистресс-пельмени, хинкали, эта вся история. Недавно одна российская сеть продуктовых магазинов начала продавать антистресс-набор для битья крапивы. Это лимитка, она вышла как раз ко дню заботы о себе, который сегодня отмечается.
0: Ненависти к себе должен быть.
3: Просто продают палку.
2: Продают палку и семена крапивы. То есть сначала, там есть инструкция по выращиванию, вы, собственно, садите семена.
3: А можно где-нибудь... семена крапивы.
2: Так указано. Вот, по словам компании, говорят, прорастает за 10-20 дней. То есть вот просто посадил, немножко подождал, а потом выбираешь, как с ней поступить. Вот злой ты сегодня, у тебя палка уже есть в наборе, берешь и наказываешь эту крапиву.
0: Она ничего, что растет у нас вообще везде абсолютно.
2: Вот видишь, они как денег решили со всех поиметь.
3: Бесплатно растет, это не очень хорошо.
2: Конечно.
0: Что дальше? Антистресс-борщевик.
2: Нельзя, он же в этом списке.
0: Что-то не хотелось бы, да.
3: Вот что-то из услуги, знаешь, вот как поганку пнуть по шляпе, чтобы она улетела далеко. Что-то такое антистресс. На веревочке, чтобы потом можно было обратно притащить.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатеки».

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радио «Пилот» не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на прошлом заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны с разовыми факторами. Это цитата. Нынешнее снижение символизирует буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует 5 пунктов временного размещения в Ирбите и Ирбитском округе, Камышлове, Серовском округе. На ликвидации последствий паводка работает почти 550 человек и 160 единиц техники, пишет «Коммерсант». Первоуральск временно возглавил бывший полицейский. Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы города Дениса Полякова. Он родился в Дегтярске в 81 году, окончил Уральский юридический институт МВД. Карьеру начинал в полиции, дослужился до подполковника. С 13 по 15 годы был начальником полиции Ривды. Затем перешел на муниципальную службу, работал в Ривдинском производственном объединении ЖКХ. С 2019 года замглавы Первоуральска по жилищно-коммунальному хозяйству. Как напоминает «Новый день», прежнего мэра Первоуральска Игоря Капца на этой неделе уволил губернатор. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщает агентство ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
9: Завтра в Екатеринбурге снова без осадков. Небольшой дождь вероятен с часу до 2 часов дня и с 5 до 7 вечера. Ночью и утром туман, ветер снова тихий, 1 метр в секунду подует с запада, а на термометре днем до плюс 27, утром плюс 21, вечером плюс 23.
8: С 5 до 7 дождь вероятен, а после...
0: Ну, не знаю, там МЧСка пришла, что аж местами до 38 градусов тепла ожидается, так что панамки не забудьте.
8: Я эти места знаю, как человек, который продолжает подмышки. В эту погоду. Там ходить в черных штанах, знаю, где будет.
1: Пилот FM.
4: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Любас. Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 6:03, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Отдельное приветствие тем, кто смотрит на нас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Даже у сурков появился OnlyFans, ребята. Американские ученые, которые больше 60 лет наблюдают с желтобрюхими сурками в скалистых горах, госфинансирование на их исследования недавно сократилось, поэтому было принято вот это радикальное решение, запустили аккаунт OnlyMarms, и подписчиков сейчас радуют эксклюзивными роликами о жизни животных, на которых сурки там играют друг с другом, роют норы, таскают растения.
2: 20 видов норок вы будете ржать.
3: Те самые, да, периодически они там дерутся тоже, но в общем весь контент соответствует рейтингу G, то есть для любого возраста.
0: Ну смотрите, значит, какая проблема с подобной платформой для сурков? Для начала, значит, их нужно одеть, чтобы потом для разных степеней под этих уровней подписки были разные виды раздетости сурков,
3: ну
0: как
3: да,
0: будто бы.
2: Разные БДСМ-колесики, в которых они будут бегать. Никогда не будут любители такого контента.
3: Пока что подписка на OnlyMarms бесплатная, да, то есть для платного доступа пока что они еще не готовы, потому что у них не такие большие результаты, не очень многих интересует по каким-то причинам OnlyFans сурков. Вот, но авторы рассчитывают на чаевые от подписчиков. Вообще, в первую очередь, хочется просто привлечь внимание к проблеме, понимаете?
0: Вот он, лифанщицы, учитесь.
2: Мы ждем, когда появится страничка куниц. Наверняка она будет более популярна.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Проспект Космонавтов стоит от старых большевиков до бакинских комиссаров. Пробка на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На Трудовой Губахинской проезжей затор от Березовского тракта до Норильской. И нужно потерпеть на Машинной, Луганской и Кольцовском тракте от Чёрса до Переходного переулка.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Эдрин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Газовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
4: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но не знает, куда его потратить в сей замечательный вечер. В Екатеринбурге 12 минут 6, а с вами навигаторы, пришло время рубрики «Афиша».
2: Сегодня, ребята, можно к 7 вечера прийти в Театрон на Ленина 38А, там покажут романтическую комедию «Притяжение женщины». Маленький город, после очередного завтрака муж говорит жене, что все, я от тебя ухожу, и в большой город прямо сейчас уезжаю. И об этом очень быстро узнают все в маленьком городе. На ее пороге появляются сразу два кавалера, а потом и муж тоже возвращается. Билеты от 800 рублей, 18+. К 8 вечера можно прийти в бар «Прожарка» на Луначарского 80. Там пройдет стендап-шоу 5 комиков. Все они уже с опытом. Вы могли их видеть на Ютубе, в комедийных проектах всяких разных. Поэтому вероятность смешно время провести у вас возрастает. Билет стоит 500 рублей, 18+. К 9 вечера можно прийти в летний театр на Мичурина 230, там пройдет концерт классической музыки «Люмисфера», мировые хиты в парке при свечах. В программе саундтреки из известных многими любимых фильмов и сериалов «Амели», «Криминальное чтиво», «Игра престолов», «Гладиатор» и другие.
1: Угу.
2: Билеты от 2000 рублей, 6+. И немного забегая вперед, уважаемые кофеманы, в эти выходные 25 и 26 июля в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А развернется Уральский кофейный фестиваль, который проходит уже 4-й год подряд. Гостей ждет насыщенная образовательная программа, включающая 2 лектория, мастер-классы, чемпионаты и дегустации. Будут кофейные бинго, турниры по кофейному казино, чемпионаты по латте-арту, естественно.
3: Может быть, найдете рациональное зерно, кто знает,
2: да. В общем, и профессионалам, и просто любителям кофе попить будет, чем заняться и что посмотреть. Двери фестиваля будут открыты оба дня с 10 утра до 8 вечера. Вход на мероприятие свободный. В общем, что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте.
0: Продолжайте движение.

0: Рубрику представляет ООО «АН Атом».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
3: В Китае у девушки в мониторе компьютера обнаружился муравейник совершенно внезапно. Она говорит, ну вот 6 лет использовала один и тот же монитор.
4: Не понимала, почему варенье постоянно в нем.
3: Да, говорила, что вообще поддерживала, ну, это только с ее слов мы можем, да, просто и поверить, что поддерживала она порядок на рабочем столе, но, несмотря на это, насекомые все равно как-то смогли проникнуть внутрь корпуса дисплея и там, значит, вещи свои разложить, остаться жить. Выявить проблему получилось только тогда, когда они уже стали появляться за матрицей экрана, понимаете?
4: Когда мышка начала двигаться сама.
2: Да, она видосы смотрит, такая, это что за тренд, почему везде муравьев вот этих вставляют?
3: Да, и специалист по ремонту электроники пояснил, что справиться с подобной ситуацией, конечно же, сложно, да, что рабочий нагрев деталей монитора никак не уничтожает насекомых полностью.
4: Они там, наоборот, сидят, балдеют.
3: Греются, да, в сауне. И, в общем, нужно разбирать полностью устройство. Самостоятельно, конечно же, это сложно.
2: Не тому мастера вызывал.
3: В общем, да, не ешьте на рабочем месте, ребята.
4: Я представляю, они пытаются разобрать, а они изнутри закручиваются. Ничего у вас не выйдет.
2: Нет, ей надо в другую компанию обратиться. Вы видели, как себя в оборонительной позе ведут муравьеды? Они вот, и он заходит такой, без паники!
4: Из системника выпрыгивает.
3: А в США начали продавать устройство под названием Fart Blaster. Он выстреливает воздух с запахом фекалий на несколько метров вперед. Стоимость начинается от 6 тысяч рублей. Принцип работы очень простой. Прибор засасывает окружающий воздух, затем выбрасывает его мощным потоком. Можно как бы...
4: Ароматизатор-то откуда?
3: Смотри, можно заправить самостоятельно, да, так сказать. А можно взять вот спрей специальный, да, с ароматом фекалий, чтобы, да, тоже... Как будто бы настоящий. В общем,
4: чтобы
3: после этого...
4: сидеть, то с юмором.
3: Только на спуск остается нажать.

0: полиции, застройщик ООСЗ «Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
9: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
11: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City Ray от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
12: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой. Лента.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 25 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: И чтобы в нем поучаствовать прямо сейчас, звоните 237-104. Главное — находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
2: Самое первое вообще условие, да, для того, чтобы состоялось хоть что-нибудь.
0: А у нас тут час назад Иван дозванивался, там.
1: Да, пришлось... если ты, Иван, слышишь, мы твой номер нашли, не переживай.
0: Да-да-да, мы видели, мы просто тебе не можем ответить там, где ты написал, но все хорошо, не переживай. Хотя он, наверное, уже там в Челябе... Я думаю, он уже другой человек к этому моменту.
1: Уже свою лодочку надул, уже на воду спустился. 237-104.
0: Себя поместил.
1: Алло.
2: Привет.
0: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя? Можно говорить.
3: Меня Александр зовут.
1: Александр, чего такой грустный? Не на даче, похоже, да?
3: Так, почему грустный?
1: Ну, не знаю. Так звучишь как-то, как-то очень печально. А сейчас в пробке стоишь, что ли?
3: Нет, подъезжаю к парковке.
1: А это уже хорошо. Это почти, уже почти ужинать можно начинать, в принципе. А скажи, Саш, в курсе нашего конкурса или стоит рассказать о нем немножко поподробнее?
3: Да нет, слышал, да, в курсе.
1: Замечательно. Тогда вот лови необычную такую цитатку.
2: Ты хочешь знать, что такое место, как я, делает в такой девушке, как здесь? Кто это сказал? Возможно, это была Катя Лель. Может быть, это цитата из фильма «Мумия», либо это сказала Нюша из «Смешариков».
1: Ты хочешь знать, что такое место, как я, делает в такой девушке, как здесь? Чьи слова, как ты считаешь?
0: Это мои пьяные подкаты.
3: Что-то это больше из взрослых фильмов какая-то.
1: Ну, таких вариантов не предлагали, но можешь скидывать ссылку, если найдешь. Итак, Катя Лель, цитата из фильма «Мумия» с Брэндоном Фрейзером, или Нюша из «Смешариков» такое ляпнула?
3: Ну, «Мумия», по-моему, вряд ли, не помню там такой фразы. Вот, скорее всего, Нюша.
1: Нюша из «Смешариков». Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. А «Смешариков» вообще смотрел?
3: Нет.
1: Ну, видимо, кстати,
2: зря.
1: Ну вот, посмотришь, как раз увидишь, что там нет такой фразы. Не расстраивайся, звоню в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Игра стала немного проще.
0: Я не могу в голове у себя эту фразу сказать без пьяного акцента.
1: Алло.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
0: Вечер.
1: Можно говорить? Представься, пожалуйста.
4: Звать Сергей.
1: Сергей, ты слушал конкурс? Готов дать ответ или надо повторить все сначала?
4: Я как бы слышал. Так. Я выбираю ответ номер два.
1: А что это значит? Катя Лель?
4: Нет.
2: Что там было?
4: Ну, там было вот...
2: Что?
4: Повторите.
2: Давай, хорошо, еще раз. Катя Лель, цитата из фильма «Мумия», либо Нюша из «Смешариков» все-таки.
1: Вот.
4: Цитата из «Мумия».
1: Цитата из фильма «Мумия» 1999 года с Брэндоном Фрейзером. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Действительно, правда, это как раз его будущая жена сказала, когда они там выпивали возле гробницы.
0: Мне так грустно вспоминать про этот фильм, просто потому что там Фрейзер накачанный и молодой.
2: Он там такой.
1: Я тебе скажу, вообще три части.
0: Да, да, первое. Да. Я такой, он был так, он что с ним?
1: Сергей, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
0: Но!
5: Информация на правах рекламы.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: Добрый вечер всем, кто пытается находиться в движении вместе с радио «Пилот». В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на 104,1 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Затруднено движение на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до Базового переулка. По Норильской не едется от фронтовых бригад до проезжей. Толчья вас застанет на Машинной, Луганской и Кольцовском тракте от Фурманова до Переходного переулка. Шевская простаивает от Совхозной до проспекта Космонавтов. Застряли на проезжей Блюхера от Сахалинской до Норильской. А также нужно будет свое терпение проверить на Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: Реклама.
1: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.

0: Бутики, твое греческое настроение.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
12: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
13: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
12: Высокие потолки до 3 метров.
13: Система очистки воздуха и воды.
12: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
14: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Юрзуков пропал 22 июля в районе базы отдыха «Ровесник». Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело обнаружили на берегу реки, пишет Е1. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Аномальная жара до 38 градусов ожидается в Свердловской области в ближайшие дни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Гражданам советуют меньше находиться на улице, носить на солнце головные уборы и одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Россия заняла 10-е место по приросту долларовых миллионеров. В прошлом году их стало больше на 22 тысячи. Абсолютный лидер по ним США, а там стало на 441 тысячу богачей больше. Доллар 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
9: В эту субботу синоптики нам снова обещают дождь. Говорят, не сильный, но мы все помним вчерашний день, я могу только руками развести. Тем не менее, говорят, что немного покапает в промежутке с часу до двух и с пяти до семи. Температура воздуха плюс 21, плюс 27, ветер подует преимущественно западный 1 метр в секунду.
10: Ты вот говоришь, могу только руками развести. Я сразу думаю, что Валя — это искаженная версия Мидаса, где она женатого любого человека трогает, и оп, он в разводе, я могу руками развести.
0: Разводилова.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail-pro.ru.
14: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: До... Реми Пасалеси. Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 4 минуты 7-го. А с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ЗАО Лаки Мото. Ой, прошу прощения. ООО СЗ Паритет Регионы. Федеральный застройщик Паритет.
3: Ребят, всегда можно стать к нам ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А что, ребята, пятница, у всех нервы-то уже на пределе, наверное, устали. А вот, да, оказывается, вообще плакать на работе-то полезно. Ученые сказали, что вот это повышает продуктивность вашу, если вы позволяете себе вот выплеск эмоций.
3: Ну, я не знаю, ведь время наплачено уже тоже потрачено. И как бы непродуктивно по факту. Еще все документы испачкал, наверное.
4: Уплакал, да. Ну, в общем, исследователи действительно советуют начальникам не затыкать рыдающих сотрудников,
3: паук раздавать им, бам-бам-бам.
4: Не успокаивать, да, ну чтобы все сразу выплеснули, да, свои эмоции. Ага. Вместо этого предлагают использовать подход, который называется hold space, то есть просто побыть рядом, послушать без
3: жилетка,
4: осуждения. Не, ну да, грубо говоря. И вот как раз-таки задача выплеснуть эмоции, а не решить проблему в моменте.
3: Зумеры придумали опять же.
1: Да, естественно.
4: Вот.
1: Конечно.
4: На самом-то деле эмоциональные срывы вообще в офисах и в целом на работе происходят.
3: Это норма, да?
4: Чаще, чем мы думаем, как минимум, что 8 из 10 сотрудников, там, по статистике одной, хотя бы раз плакали на работе.
1: По статистике 100 человек спросили, я правильно понимаю, вот эта статистика?
4: Тут не указано, сколько человек спрашивали.
3: В туалете спрашивали, что вы тут плачете? Такие, с работы.
4: Как заплачено, так и наплакали.
1: Но это современная тенденция. Это не может быть, потому что я на разных работах работал и не помню, чтобы там постоянно кто-то срывался на слезы. И давайте поговорим.
4: Но идет время, Андрей.
1: Да, но идет не туда. Давайте поговорим. Молодые поколения, немножечко серьезного разговора. Я вам по секрету скажу, что ваш работодатель — это вам не бабушка, не дедушка, не папа, никто еще. Это человек, которому нужно, чтобы кто-то сделал вот это за вот эту сумму денег.
3: Звучит как причина стресса.
1: Звучит как реальный мир. И, может быть, это пилюля горькая, которую надо уже проглотить немножечко.
4: Хоть с водичкой бы.
3: Я предлагаю какие-то ватные диски таким людям выдавать, которые под глаз сразу же крепятся.
1: Да, да.
3: И по мере увлажнения сразу было понятно, насколько близок человек к тому, чтобы уволиться, допустим.
1: Да, не, слушайте, мне кажется, что еще, знаете, вот честно, вот объективно, понятно, что, допустим, у нас работа специфическая, но где-то вот на обычной работе, где работают руками, кто-то заплакал, сорвался, он будет в будущем в его глазах более эффективным. Потому что я ему ничего серьезного больше никогда не поручу. Угадайте, что такое, вы прикалываетесь? Да я ему вон тогда сказал коробку перенести, он плакал 20 минут.
3: На 3, если секрет слез — это секрет вкуса, допустим, суши. Тогда
1: ты думаешь,
3: и ролом, возможно, тогда и нормально.
4: Если секрет бобра, что мы тогда дальше с этим будем делать?
3: Откуда бобры-то там в подчинении?
1: Где там у него? Ладно, давайте поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. На Машинной, Луганской и Кольцовском тракте дружно все простаивают от Фурманова до Яблоневой. На Восточной и Фурманово колеса не крутятся. От Декабристов до 8 марта не получается гнать по Белинского и Щербакова. От Авиационной до Павлодарской. И нужно запастись терпением на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до Базового переулка.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите, кто знает. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
9: Уральский кофейный фестиваль.
10: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
9: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
11: 0+.
12: Пора-пора, мото-мото-мото.
13: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 30. 2В нулевой этаж. Ямота.ру.
14: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
15: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
16: Белый!

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера. Всем, кто не хочет на выходных просто дома сидеть жариться, в Екатеринбурге 16 минут седьмого. А с вами навигатор, и сейчас узнаем, куда можно себя прогулять в рубрике «Афиша».
2: Завтра в 7, в 8 и в 9 вечера есть вариантик. Можно прийти в бар «Шалом Шанхай» на 8 марта 4 и там послушать аудиоспектакль «Леопарды Килиманджаро». Вам предлагают, сидя за барной стойкой и попивая специально придуманные коктейли, послушать, как Эрнест Хемингуэй решает рассказать вам, как случайному собеседнику в баре, о своем путешествии по миру в поисках ответов на загадку, связанную с его отцом. Такая вот история, причем нигде ее не было написано никогда.
1: Угу.
2: Билет стоит 2990 рублей, 18+. К 11 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9, тоже завтра, если что. Там пройдет поп-вечеринка «Crystal Castles Night», тематическая тусовка в честь творчества группы «Crystal Castles». Прозвучит обширная подборка ремиксов и каверов. Вечеринка пройдет в формате диджей-сетов. Билет стоит 1600 рублей, 18+. В воскресенье 26 июля к 8 вечера можно прийти в яхт-клуб «Камотек» на Кирова 40Б. Там в рамках трехдневного летнего феста выступит хип-хоп-исполнитель Рэм или Грязный Рамирос, так его еще знают. Выступит он для вас на рэве под открытым небом, будет жарко.
3: Может, тут помоется.
2: Сам Рэм называет свое творчество маниакальным, орально-прикладным хип-хопом, чтобы вы знали. И для вас подготовили специальную программу из разных популярных песен. Билет стоит от 3200 рублей, 18+. А еще в воскресенье можно прийти в паб Бен Холл на Народной Воле 65. Там в 7 вечера. Вы знаете, наверное, что стендап Уралтур продолжается у нас. Это большие гастроли комиков со всей страны. Уже зарекомендовавшие себя ребята будут участники различных шоу. И вот как раз в это воскресенье в 7 вечера для вас выступят Илья Стрелков и Алы Алызаде. Два сольных концерта за раз. Илья Стрелков — это комик из Иваново, постоянный участник ВК-шоу. В жизни он интеллигентный и спокойный, как это обычно бывает, а на сцене уходит в отрыв с яркими отыгрышами. А Алы Алызаде — это комик из Ростова-на-Дону, финалист открытого микрофона на ТНТ, участник ВК-стендап-шоу, и с ним вас ждет восточный колорит и южный ростовский юмор. Билеты от 1000 рублей, 18+. В любом случае, выбирайте, чем займетесь в эти выходные и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
2: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам столицы Урала. В Екатеринбурге 22 минуты седьмого. С вами навигатор, который сейчас проверит эти знания в конкурсе «Городской квест».
0: Для того, чтобы поучаствовать, звоните прямо сейчас. 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. И не забывайте, что сегодня пятница, значит, нет вопросов о происхождении, названии, да. Вопросов о путешествии.
3: Никакого третьего вопроса.
0: Я бы, на самом деле,
3: вашего.
0: Сегодня перефразировал наш квест и назвал бы «Ты, Эльмаш, хорошо знаешь».
2: Добрый вечер.
3: Привет. Алло, алло.
0: Как зовут тебя? Мы слышим щелчки, но не слышим голос. Ну ладно.
3: Это, возможно, поговорили. Были те самые африканские языки, знаете, где щелчками и всякими вот этими.
0: 237-104. Нужно не только дозвониться, но и поговорить, иначе мы не сможем полноценно отвечать на молчание.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
0: Как зовут тебя?
4: Юрий.
0: Юрий, до этого ты звонил, молчал.
4: Нет, не.
0: Ну ладно. Скажи, Юрий, а ты хорошо знаком с Эльмашем?
4: Недалеко, он уже выжил.
0: Относительно. Окей, у нас просто сегодня квест будет по большей части по Эльмашу. Надеюсь, ты действительно его хорошо изучил. Сыграем в два поворота, скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок будет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по проспекту Космонавтов от остановки Педуниверситет на север в сторону Верхней Пышмы. Но, добравшись до следующей станции метро, ты повернул направо.
2: Прикинул?
4: Баумана.
0: Верно.
3: Молодец.
0: Хорошо.
2: Дальше ты двигался прямо, считая светофоры, и на втором из них снова повернул направо.
0: Представил?
4: Старых большевиков?
0: Нет.
4: Библия, это Бабушкина.
0: Бабушкина — это первый светофор, а вот следующий за ним — это твой как раз нужный.
4: Так.
0: Так.
3: Что там?
0: Припоминаешь название забастовки, на самом деле, это слово означает.
3: Кстати, да, неплохая подсказка.
4: Так.
0: Но это мы еще не доехали. Там еще один поворотик нам остался. Вот от этой улицы дальше ехать прямо до следующего перекрестка, и вот там мы оказываемся на... перекрестки улиц, вот каких именно мы у тебя и хотим узнать. Все с Баумана, это было четко. Красно, начало верное, а вот дальше другие слова.
3: Другие красные.
0: Другие буквы. И это одно слово.
4: Так.
2: Макароны мои любимые.
0: Да как так? Нет. Ну давай сейчас все.
3: А ты наугад уже начинаешь,
0: Юрий. Давай перебирай все слова на начало красно.
5: Я говорю подсказку, мои любимые макароны.
0: Ой, ну не знаю.
3: Получилось, а первая улица?
0: Да, вот которая, забастовка-то называется по-другому, как? Ну?
4: Так.
0: Блин, ну потому что не городской квест, а угадай слово начинается. Даже не знаю, как помочь, ты уже пол правильного ответа дал.
2: Знаешь, я сейчас попробую с другой стороны привести. Как в простонародье называют

0: машину.
1: А, тоже вариант.
2: Простонародье.
1: Я думал, ты будешь говорить, что некоторые люди ставят деньги, когда вот лошади бегут, а одно слово, одну букву поменять, и будет правильный ответ.
2: Тоже неплохо, да.
1: Да, это что такое? Ну, Юрий, давай уже...
0: Мы просто
1: давай уже ответ, сколько можно. Как это улица?
3: Это за Бабушкина?
1: За Бабушкина следующая. Как она называется-то? Уже доехал бы, наверное.
3: Да, уже доехал, правда, за городом.
1: Так, ну что, нет как-то версии?
3: Нет, наверное, нет.
1: Ну, это мы же подсказывали тебе.
2: Как обидно будет, ну, Юрий.
1: Ну, Юрий, ты кому-то просто подаришь этот подарок, передаришь, получается. Не коснувшись даже.
2: После Бабушкина?
1: Нет, никаких, да, версий. Ладно, не расстраивайся, узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104, кто готов дать верный ответ, забрать подарок? Алло, алло.
2: Привет.
0: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
3: Денис.
1: Денис, ну что ж, какую улицу мы имели в виду? Стачек. Ну погромче только, пожалуйста, скажи.
3: Стачек, Ростоков.
1: Конечно, Стачек. Стачек, вот именно так и называется. Забастовка. Поздравляем тебя с победой, Денис. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
4: Навигатор. Информация на правах рекламы.
5: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Показания. Необходима консультация специалистов.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Свет, свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
11: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
12: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос-Маркет.
10: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Маршрутки. Твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим в Екатеринбурге. 18:35. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. На Машинной, Луганской и Кольцовском тракте движение затруднено от Фурманова до Яблоневой. Пробка на Космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. Затор ждет на Белинского и Щербакова от Авиационной до Павлодарской. Плотники на Восточной и Фурманово от Декабристов до 8 марта. И придется терпеть на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 000 рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка» и ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новый детейлинг.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, хотел поделиться с тобой мнением по поводу Subaru Forester SH двухлитровой на палке.
2: Так. А вот год?
3: Прям давно.
2: Год какой? Год.
3: 11-й.
2: Ага.
3: 11-й год. Классная тачка. Что-то все разговаривают про китайцев. Вот всем хотел порекомендовать. Пробега 243 тысячи. Полет нормальный.
2: Слушай, ну видишь, как бы про китайцев же говорят, когда хочется что-то более-менее современное купить, да, как бы если ты не гонишься за всякими там изысками мультимедиа, там, я не знаю, доп-помощниками всякими такими, и хочется просто правдивую тачку купить и ограниченный бюджет, да, как вариант рабочий. Слушай, а ты давно на этой машине передвигаешься?
3: 5 лет.
2: И за эти 5 лет уже, наверное, нашел себе сервисников, которые тебя обслуживают,
3: да,
2: там, на оппозит.
3: Да, клубный сервис нашел, клубный сервис.
2: Ну, вот я и говорю, что те, кто на оппозит переходит, они прилипают к таким вот клубным сервисам, когда есть марки, ну, просто, которые так или иначе вынуждены ездить там в 2-3 сервиса в городе, не больше. Да, и тут Subaru как бы примерно такая же история. Но по содержанию вот именно та машина, которой ты владеешь, она более правдивая. Единственное, чем мне не нравилось вот в этом поколении, это какая-то вот без нагрузки, если ехать пустым, странная разболтанность в задней подвеске, вот честно.
3: Есть такое, да, она немного такая, ну как бы валкая получается.
2: Да, да, то есть ну как бы ты такой ждал, что сейчас вот у тебя прям такое, знаешь, как вот уличный боец такой, прям, ну лесник же, понимаешь?
3: Ну да, но для семьи вообще кайф. Загрузить в багажник все, что хочешь, можно там
2: это
3: уехать,
2: да,
3: на дальняк, там, в грязь забуриться, там, и так
2: далее. Но самое кайфовое в нем, это то, что у него правдивый полный привод, прям, понимаешь?
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Volvo XC40. Вот, классный, наверное.
2: Ага. А мотор какой смотрите?
3: Там, по-моему, дизель и бензин есть, да?
2: Угу.
3: Ну, наверное, бензин все-таки.
2: Ну, здесь скажу так. То есть, если мы смотрим этот с белой крышей вариант, как я, как это, просто мелкий у меня спрашивает, крыша почему черная, почему белая? Я говорю, ну, потому что вот так. То есть, если мы смотрим более взрослые такие, как бы, штуки, да, по дизелю, конечно, могут быть вопросы, но там, блин, он намного производительнее, он интересен. Если двушка 190 сильная, тоже весьма прыткая машина получилась. Самое главное, чтобы была жива система полного привода, ее при сильной нагрузке надо дефектовать и постоянно за ней следить, это такой нежный достаточно узел в данном случае. Но если мы берем компактный, достаточно юркий кроссовер, управляемый и интересный, то это прям огонь. Интереснее мне был только этот Q3 в заряженном варианте и Q5, которые были тоже на 3-литровых дизелях. Вот там прям пушка-гонка. Здесь, я считаю, по соотношению цены и качества, сейчас на вторичке, один из самых удачных вариантов, но с учетом того, что он весьма консервативный в плане салона. То есть он кажется вроде такой весь космический-космический, но если не брать двухцветный салон, он скучноват. А двухцветный салон, он там чуть с оранжевым у них какой-то был, со светлыми какими-то вставками, он по состоянию может тебя не сильно устроить. Тут уже как бы вот подбирайте.
3: Понял. Ну, как альтернатива, то есть Audi, да? Если...
2: Я считаю, вполне адекват. И, ну, я не беру моменты, связанные с размерами мультимедиа. Там, ну, это смешно сейчас обсуждать, потому что машина уже сколько? Уже больше 7 лет выпускается. Ой, вернее, больше 6 лет. Поэтому, да, пожалуйста, как бы смотреть, я считаю, вот как адекватный вариант именно автомобиля с вариациями и дизеля, и достаточно шустрого бензинового двигателя, да.
3: Понял, спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе. Главный вариант хороший, чтобы попался. А вам, друзья, желаю удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача,
4: это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Привет, Екатеринбург. МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
9: Я как-то кузов повредил, кузов повредил, кузов повредил.

0: Калития Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: The Tour.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик», УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
7: Лента.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки Синара и Убрир и Медкомбанк с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». Владельца майнинговой фермы из Рижа приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов рублей. Но исковые требования РЖД составили 5,5 миллионов. По всему Уралу из-за жары ввели ограничения на движение большегрузов по дорогам. Ограничения действуют в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкортостане. Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Даниил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета «Ру». Доллар 78.40, евро 89.44.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Узнайте правду, цветоводы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
10: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
11: Я знаю, что вы мучаетесь, ребята. 32 градуса, в конце концов, жарче, чем в Стамбуле, на минуточку. Завтра, 25 июля, денек нас с вами ожидает снова душный. Будет влажно, возможен небольшой дождь днем с часу до двух и вечером с 5 до 7. Утром обещают туман, ветер просто для галочки, подует с запада 1 метр в секунду. Ну и по температуре достаточно ожидаемо для июля плюс 21, плюс 27.
12: Как компенсировать разницу между Стамбулом и нами? Как ее образовать, может быть, в денежный эквивалент?
10: Не, ну а вообще люди, которые улетают в Стамбул под предлогом вот это, не знаю, хочу в отпуск слетать куда-нибудь, где тепло. А какие оправдания остались?
13: Пилот FM.
14: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, бросившим якорь на волне пилота в столице Урала. 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: 24 июля на календаре. Сегодня отмечается Международный день заботы о себе.
0: Причем ура!
2: Дата выбрана не случайно, тут есть символизм, потому что ее можно записать в формате 24/7, то есть 24 ой, на 7 нужно о себе заботиться, понимаете?
0: Который никогда, ну нет.
3: Да, он там сутки через трое, дай бог.
2: Есть профессиональные праздники. Во-первых, день флориста, поздравляем. День кадастрового инженера.
0: До сих пор не знаю, что такое кадастровый, выяснять не собираюсь.
2: Это с недвижимостью, да. И день частного сыщика, тоже можно поздравить ребят.
3: Да, они сами знают.
0: Да, постоянно их отгоняю от дома по вечерам. Я такой, ты что, под окном у меня прямо сыщик?
2: Есть сегодня именинник, день рождения растворимого кофе. 88 лет назад ровно, 24 июля в 1934 году на рынке США появился напиток известной швейцарской марки.
0: Простите, а давайте вот я хочу обратиться к людям постарше, да, к миллениалам. А это с каких пор некоторые из вас такие важные стали, что вам больше растворимый кофе не подходит? Я просто не понимаю.
2: Ну, якобы есть альтернатива лучше, поэтому вот зачем довольствоваться растворимым
0: там
2: кофе?
0: Там банка на месяц как один готового стоит. Вы что, издеваетесь, что ли? Но некоторые просто начинают нос водить, типа, ой, да как можно, растворимый, я такой, я... Вот посмотреть бы на тебя лет 20 назад, сколько ты ложек зафигачивал там себе с утра, такой, о, бодрячок, еще по скидке.
3: Ты не скажи, Несквик так просто сухим не жрал, да?
2: Еще отмечается Международный день БДСМ сегодня. Он был основан в 2003 году, значит, швейцарским владельцем первого в Европе БДСМ-клуба в Барселоне. Вот, решил, что собственный праздник должен быть у этого направления.
0: А как празднуем? Куда ставим свечи?
3: Ну, празднуем тихо с кляпами.
2: Также отмечается День старых шуток. Разрешается без зазрения совести сегодня травить всякие бородатые анекдоты.
0: Я не останавливался ни на секунду вообще.
2: И отмечается Народный день подарков. Этим праздником решили уравновесить ситуацию. Мол, вот зимой у нас есть Новый год, чтобы друг друга одаривать, а летом типа не было. При этом все люди, которые летом родившиеся, вот среди моих друзей, зачем так много? Всем подарки нужны на день рождения. Сколько можно?
0: А это вообще странно. Я заметил, что действительно, ну, у меня всю жизнь так, что самая большая концентрация людей, они вот какие-то весенние и летние постоянно. Как-то грустно.
3: А ты отнимай 9 месяцев, вы понимай, и все. Что наберется.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла всего, но все же придется постоять на Машинной, Луганской и Кольцовском тракте. От Фурманова до Яблоневой пробка на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей, на Космонавтов затор от Совхозной до Бакинских комиссаров. Белинского и Щербакова не радуют от Юлиуса Фучика до Лыжников, и нужно потерпеть на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов.
2: А есть что к этой сводке добавить, так вы берите и добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
9: Быстро.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
0: К нам впервые дозвонился Евгений, работает у нас в самосвале. Привет!
2: Привет!
3: Приветствую.
0: Скажи нам, Евгений, в жизни любишь сваливать на других или только на работе?
3: Да я только на работе.
0: Хорошо.
2: Конечно, ты бы так и сказал.
0: Скажи нам, а русскую эстраду любишь? Современные какие-то исполнители тебе нравятся?
3: Ну, есть несколько, да.
0: Кто, например, вот хотя бы три? Трех-то не будет, да? Надо одного подойти.
1: Давай, ну, половинку скажу.
0: Пол исполнителя, да? У нас для тебя «Добро», «Два брата» из Казани. Слышал когда-нибудь их творчество?
3: Да.
1: Вот. Которые на часах.
0: Ну, у них все песни, как будто один и тот мотив, да. Ну, веселенький зато. Вот небольшой фрагментик из трека под названием «Вечерами». Мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, конечно.
0: Ну, тогда полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, Евгений, скажи, нужно ли это сделать?
1: А песни можно
0: же? Да, не, песню лучше не надо.
2: Давай лучше текстом. Будет ровно столько же непонятно.
0: Понятнее так не станет, а вот словами проще будет. Вот послушай.
3: Вечерами летними поздними, где растет черешня пышными гроздьями, там гуляли до рассвета под... И обратно не спешили домой.
0: Под чем же они гуляли?
1: Под чем они гуляли?
0: Ага. Если там были грозди, то здесь что?
2: Там гуляли до рассвета под солями.
3: Это колбаса причем?
2: Да, да, естественно.
0: Итак, вечерами летними поздними, где растет черешня пышными гроздями, там гуляли до рассвета под... И обратно не спешили домой. Какое же слово мы спрятали, как думаешь, Евгений?
1: Нет,
3: вот связка до рассвета как будто подсказывает.
2: Летними вечерами романтически гуляют под чем?
0: Мы не называем препаратов.
3: Молодец!
0: Вот этот вот сигнал из мозга, который в крик перешел, это вот ради этого мы и работаем. Поздравляю тебя с успехом. Оставайся на связи, Евгений. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: www.adamstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
2: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.
3: 12+.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
12: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
13: 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
14: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
17: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
16: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
17: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: работе.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или отчаянно пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», на дорогах 4 балла. Стоят на Машинной, Луганской и Кольцовском тракте от Фурманова до Яблоневой. Пробка на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. По «Космонавтов» не едется от Совхозной до Бакинских комиссаров. Простаивают на Белинского и Щербакова от Юлиуса Фудчика до Лыжников. На Бакинских комиссаров не крутятся колеса от Ярославской до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: В мире, где цены постоянно растут, где хорошие предложения исчезают за секунды, есть место, где все стабильно. Lucky Motors. Только сейчас новый Geely City-Ray от 2 299 тысяч рублей. Lucky Motors Geely. Эскадронная 41. 228-26-26.
4: Двор детства.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Стартовало серийное производство роботов-кентавров. Причем это все организовала китайская компания. Она представила на конференции недавно в Шанхае первого в мире гибридного робота-кентавра. Аппарат сочетает четырехколесное шасси для быстрого передвижения по пересеченной местности и человекоподобный верх с манипуляторами, что позволяет ему выполнять сложные задачи. Робот предназначен для автономного патрулирования, пожаротушения, горнодобывающих работ, инспекций нефтепромыслов и спасательных операций в опасных условиях. Нижняя часть на колесах обеспечивает эффективное движение по неровным поверхностям, а верхняя, оснащенная двумя руками, захватами и датчиками силы, может расчищать завалы, управлять оборудованием и помогать спасателям. Причем модульная платформа позволяет менять конфигурацию верхней части в зависимости от задач. Ноги всегда остаются теми же. Система восприятия включает лидар, бинокулярное зрение и камеры глубинные, что обеспечивают распознавание труб, вентилей, препятствий и людей, а также автономное планирование маршрута и замкнутый цикл восприятия и принятия решений. Сейчас компания планирует завершить сборочную линию для новых роботов в четвертом квартале этого года и уже имеет коммерческие заказы.
3: А кататься на нем можно?
0: Так вот, коммерческие заказы зачем имеются, думаешь? Конечно же, для первых скачек.
2: А еще я думаю, что это показатель уже того, что да, действительно, в основном в научных сферах работают немножко гиковатые люди, которые... Я не думаю, что это вопрос практичности. Они где-то втихаря такие: давайте сделаем кентавра. По выходным будем играть с ним в Dungeons and Dragons.
0: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются, сказала ей.
4: Срамота!
3: Да вы как? Мне не сказали?
4: Без матери.
3: Я тоже хотела. Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если снимали... ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так она не мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок, но то, что вот такой семейный подряд, такая
4: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
6: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
2: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8Б. Звоните 283-7-08.
5: Цена за комплектацию комфорт.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
12: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Атмосфера просто космос.
16: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
16: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «Сызрильвьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как эта трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как покинуть студию, вынуждены развенчать очень распространенный миф. Наверняка все слышали историю про феромоны, что вот, ой, она, он там ходит, ими пышет.
0: Ну, у животных действительно
2: пышут. Про человеческие, да, ты имеешь в виду?
1: Да, да, да. А вот тут озадачился я вопросом и выяснил, что ни разу не было доказано наличие у людей феромонов. В частности, два были вещества, которые исследовались, и в итоге их даже не смогли классифицировать как феромоны, которые вырабатывают люди. При этом есть индикаторы, как, например, изменение запаха с возрастом, изменение запаха тела во время половой активности, в подростковый период, когда гормональная вот эта буря. Но в итоге ученые, в общем-то и целом, пришли к выводу, что даже если они у нас и есть, мы их воспринимать не способны. То есть у нас, может, и способность их источать есть, но рецепторов, способных их правильно воспринять, не существует. Они отмерли.
0: Кто может их воспринимать? Феромоновцы.
2: Ну, то есть, вот эти всякие духи с феромонами, это брехня полная.
1: Это абсолютно разводилово вообще.
0: Это как читать про любовь в составе.
1: Да-да-да. Это у этой Гвинет Пелтро уже в магазине. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Москва готова рассматривать инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию, однако они должны быть взаимоприемлемыми, добавил Песков. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Ерзуков сплавлялся на сап-бордах вместе с семьей, женой и двумя детьми. И 22 июля в районе Малая Кодинка 5 сапов перевернулись. На одном из них находилась семья Ерзуковых. Все, кроме отца, были в спасательных жилетах. Туристов унесло течением, но женщину и детей вынесло на берег. Им помогли очевидцы. Глава семейства утонул. Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело мужчины обнаружили на берегу реки, пишет Е1. В Нижнем Тагиле задержали хулиганов, которые вечером неслись на старом «Мерседесе» и на полном ходу вели огонь из пистолета. Из оружия они целились и в прохожих. Задержанными оказались 21-летние местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», сообщили в тагильской полиции. Екатеринбургский медиафутбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Доллар 78.40, евро 89.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас».
1: В субботу на этой неделе погода нас с вами ждет примерно как и последние дни. Днем до плюс 27 на термометре, утром плюс 21, вечером плюс 23. Снова ожидаются осадки. Синоптики обещают небольшой дождь с 13 до 14 и с 17 до 19 часов. Ветер в течение всего дня слабый, 1 метр в секунду, преимущественно с запада.
2: Но не забывайте об МЧСке, которая предупреждала об аномально жаркой погоде, которая нас ожидает с температурой до 38 градусов по Цельсию. Так что, ребята, прячемся в тени.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец.
10: Сказали бы, до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России.
12: Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
14: Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
16: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
17: Когда на Xlantix ET
18: действует субсидия 925 тысяч рублей.
19: Испытайте премиальный гибрид.
7: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
2: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
6: Границы Европы и Азии.
7: Лучший майонез. Уральский рок.
8: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
12: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
13: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
5: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
6: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
12: Атмосфера просто космос.
13: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
12: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
13: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
14: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард».
16: ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
17: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
19: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
20: Жилые кварталы. «Уралмаш» первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
19: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
20: Высокие потолки до 3 метров.
19: Система очистки воздуха и воды.
20: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
21: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
13: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
14: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19. Готовы. Можно начинать.
2: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
3: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе.

Десятки, спасибо за поддержку шоу. Ну-с, в течение этого часа с нами по многочисленным просьбам радиослушателей Soundmetrica, лейбл и промо-группа сегодня в следующем составе.

0: очень танцевально и интересно в течение ближайшего часа.
1: Первые полчаса Наки, вторые полчаса Макс Ко. Время от времени мы еще будем включать микрофоны и беседовать о животрепещущем. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супер темы в нашем эфире. В специальном миксе на радио Пилот с нами Саундметрика. Полетели!

0: Как хорошо мы начали, да? Впрочем, всегда получается хорошо.
1: Да, прогреваем двигатели, выходим на крейсерскую скорость.
0: Это здорово. В FM-пространстве лучшего на свете города нет аналогов. Нет такого больше радиошоу, где продюсеры электронной музыки могут представлять свое творчество.
1: Да, Дмитрий, бесконечное тебе спасибо за это. Большое спасибо за приглашение на эфир. Это действительно уникальная и очень крутая возможность поделиться с городом эксклюзивом, то, чем, по сути, живет этот город, теми людьми, которые здесь живут и пишут музыку, которая создает настроение этого города.
0: Это Наки играет и вещает в прямом эфире на 104.10 FM. На него направлена веб-камера на pilotfm.ru. Вы можете наблюдать за тем, как он делает этот специальный микс. Радиопилот. Радиопилот.

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я предлагаю скупать в овациях Наки. Отличная музыка, Иван, спасибо.
1: Спасибо.
0: Но по-настоящему такая музыка раскрывается на настоящем хорошем звуке.
2: Да, безусловно, друзья.
0: Где-то можно послушать тебя, Вань.
2: Друзья, приглашаем всех завтра на Open Air, который находится далеко-далеко от Екатеринбурга, 80 километров отсюда.

0: Каменского-Уральского. Друзья, будет потрясающая атмосфера, куча активностей, потрясающая погода, потрясающая музыка и звук. А самое главное, это все по очень доступным ценам и организован трансфер из Екатеринбурга и обратно.
1: Начинается все это действие в 12 дня и продлится до 4 ночи. То есть солнышко, куча активностей, сапы, купания.
0: И закаты, и рассветы, совершенно верно.
2: Это Макс Ко присоединился к нам. Он готовится играть сейчас в специальном...

0: Где бы вы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супертемой на 104.10 FM. Сейчас прервемся ненадолго и скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
8: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
7: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джетур. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
2: Отдельное приветствие тем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Мы возвращаемся в музыку. Специальный микс «Радио Пилот». Макс Коа.

0: торжественно и триумфально в специальном миксе на радио «Пилот». Завершая свой без малого получасовой сет «Макс Ко».
1: Спасибо большое за прослушивание.
0: Спасибо тебе, Макс, за музыку. Что-то ты можешь, какой-то комментарий дать по поводу того, что прозвучало сегодня?
1: Ну, это была в меру ностальгическая, в меру танцевальная инди-дэнс-музыка.
0: Спасибо.
2: Да, Макс, очень крутая музыка. Мы тут танцуем за эфиром вместе с Дмитрием. Друзья, приглашаю всех вас завтра на Open Air, база отдыха «Ровесник». Совершенно верно. В сторону Каменского-Уральского. Потрясающая музыка, потрясающий вайб. Ждем только вас. А также, друзья, приглашаем вас 1 августа на День города. Бар 817, летник. Будет очень круто. Давайте повторим ночь музыки. Вы потрясающие, было очень классно. Место встречи, бар 817. 1 августа, друзья.
0: Если вам нравится музыка этих ребят, запомните музыкальный пароль. Саундметрика во всех сетях. Наверное, и сайт у вас есть, да?
2: Сайта пока нет, но мы есть во всех популярных социальных сетях. Совершенно верно. Саундметрика.
0: Лейбл и промо-команда. Спасибо вам за вашу деятельность. До новых встреч в эфире.
2: Спасибо, Дмитрий, еще раз большое.
1: Спасибо большое за приглашение.
2: Да, Екатеринбург, мы вас очень любим.
0: Наки и Макс Ко в специальном миксе на радио «Пилот». До новых встреч в эфире. Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: Дрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
9: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19.
4: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Привет вам из нашей студии. Я Дмитрий Раевский. В течение этого часа поиграю для вас живьем. Ну, в смысле, вживую буду нажимать на кнопочки диджей-контроллера для того, чтобы включать файлы, которые подбирал сегодня для этого эфира. В режиме реального времени все происходит прямо сейчас. Это одно из лиц брейкбита музыкального направления. Он может быть таким, каким вы услышите сейчас. Я назвал этот микс «Солнечный удар». Примерно это ощущение было сегодня днем. Ну и микс получился таким. Приятного прослушивания, друзья.

release yourself.

друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Этот микс назывался «Солнечный удар» под впечатлением лета 2026. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский в течение этого часа представил вам подборку. Вот такую подборочку. Еще одно лицо брейкбита. Если ломанные ритмы вызывают у вас резонанс и желание немножко потанцевать, обратите внимание на мероприятие нашей команды EK Breaks. В день города где-нибудь обязательно поиграем. Желаю вам хорошего вечера. Пятницы, приятных и полезных выходных. Эфир «Радио Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Стереоэффектном радиошоу, которое делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Пока!

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
2: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Салават сва.
10: Бонжор.
11: Привет,
12: салют.
13: Привет.
12: Радио.
0: 104 FM.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».